0: Реклама на радио «Шансон».
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно дебетовый карт.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

вам пора одеваться, да побыстрее. Кто-то дверь толкнет сапогом,

обниму. Ты ж в глаза мои посмотри и запомни мою седину.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Шансон. Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
2: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Народск, деревня Колесна. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
3: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх. Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин... энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Commander в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу Commander. Commander – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить Commander в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимны. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 31 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон». 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. Каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
2: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит.
1: Только о сексе.
2: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые твой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
1: Из-за чего это происходит?
2: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
1: А чем это грозит?
2: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
1: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
2: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
1: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни и свои золотые годы.
1: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.
2: Давно хотел

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с тобой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бибидастер с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

встает с утра. На завтра кончилось, на завтра кончилось вчера. Под танго водосточных труб

твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты все отпечатки контрабанды, не берем, как херувин стерилен ты.

вставай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы

трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вони рак, где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак?

мелкими каплями ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
0: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит? Близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской.
7: Но проблема в другом.
6: А в чем?
7: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
6: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
7: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
6: И что же делать?
7: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
6: Впервые слышу.
7: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
6: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
7: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
6: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
7: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
6: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Кэш можем. Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно дебетовый карту.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Внимание, акция! Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград, 234 03 77.
0: Телефон рекламной службы радио Шансон в Нижнем Новгороде 280 82

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
2: РБД. Украина 24-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Народ. Деревня Корезна. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
3: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
4: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости, просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Угасание после 55 – это приговор?
5: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный...
4: Гор?
5: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс. Тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон как топливо и зажигание одновременно. Становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
4: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
5: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
4: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
4: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
6: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020. 26-го года.
7: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Прошла, прошла ты и не оглянулась даже, а вокруг магнолия цвела. Ах, это белозубая кокетка, меня сразила в раз и наповал. Не девочка, а сладкая конфетка, давно таких Господь не создал.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
2: Потому что гвозди надо надежные покупать.
3: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
4: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель. Крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках внести приятки и получения. Уточните на сайте materik.nn.ru и в ГМ. «Открытый материк». Реклама, не оферта.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя,
1: буфетчица.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве с новостями Евгения Амирпушева. Здравствуйте. В России могут сократить срок оплаты штрафов для автомобилей с иностранными номерами с 60 дней до одних суток. Такой законопроект поступил в аппарат правительства. В случае одобрения его могут внести в Госдуму в следующем году, сообщает ТАСС. Сейчас все автомобилисты обязаны оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения в течение 60 дней. За это время собственники машин, зарегистрированных за рубежом, могут беспрепятственно покинуть страну, не исполнив постановление, отмечают в МВД. Власти предлагают сократить срок оплаты для таких авто. Если штраф не будет оплачен, автомобиль могут задержать до погашения задолженности. Усилить контроль за поставками продуктов в школы, больницы и другие соцучреждения предложили в Россельхознадзоре. В общественном совете при ведомстве считают, что Минэкономразвитие и Минпромторг должны проверять каждую партию и вносить результаты испытаний в информационные системы прослеживаемости. Кроме того, общественники предложили профильным ведомствам, в том числе Минсельхозу, организовать централизованный контроль качества сырья. Минпросвещение введет профильный ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов в следующем году. Например, будущие учителя математики будут сдавать математику и так далее, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, ранее такой принцип поступления уже действовал, однако позже от него отказались. Сейчас абитуриенты педагогических вузов вместо профильных экзаменов сдают обязательный ЕГЭ по обществознанию. Россияне сейчас говорят быстрее, чем предыдущие поколения. Дело в том, что гласные звуки стали короче, сообщил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка Владимир Пахомов. По его словам, в русском языке, как и в других славянских языках, действует фонетический закон. Система гласных упрощается, а система согласных усложняется. В древнерусском языке было гораздо больше гласных, чем в современном русском. Со временем многие из них исчезли. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D. Евгения Амиркушева, Объединенная служба новостей.
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Мне кажется, Марина, ты тоже должна когда-нибудь будешь написать роман, как
1: ой,
0: ты работала в утреннем шоу, как ты попала, через что ой. Тебе пришлось пройти.
1: Вот это да.
0: Через
1: вот
0: боль.
1: Это задачку мне подкинула.
0: Унижение. А ты когда-нибудь писала, кстати, книги?
1: Да, конечно,
0: пробовала?
1: Я же известный писатель
0: а
1: в Советском
0: нет,
1: Союзе.
0: Я не
1: ты разве не читал мои
0: ну,
1: книги?
0: Ну, я не знаю, может быть, ты пробовала писать какие-то короткие очерки,
1: во-первых,
0: рассказы.
1: Я писала сочинения.
0: В школе, это
1: детям
0: не считается.
1: Моих друзей. В школе писала и себе, и всем остальным. В институте за других писала дипломы, рефераты и все остальное. Поэтому в целом я немножко...
0: Маленькая литературная рабыня непризнанная.
1: Я немножко графоман. А-а-а. Так, давай...
0: Давай поздороваемся сначала. Дорогие
1: ну
0: друзья, здравствуйте. Здесь мы, Артем Демин, Марина Дымова, ведущие утреннего шоу в формате 2D.
1: Так, на календаре 23 сентября, экватор недели. По праздникам сегодня что у нас? Были образованы в 37 году Архангельская и Вологодская области, например. Поздравляем всех жителей этих областей.
0: Поздравляем.
1: Также сегодня день осеннего равноденствия. День теперь будет все короче и короче, да? Правильно?
0: Ну, сегодня по 12 часов, да.
1: 12, а потом все темнота, темнеть начнет 12, совсем рано, я так день. Понимаю. Или как это будет происходить?
0: И до 22 декабря день будет укорачиваться, да.
1: Ой, это значит, мы будем высыпаться? Или как не работает?
0: Нет,
1: радоваться надо, значит, дню осеннего
0: это значит, мы будем просыпаться сейчас вот...
1: В темноте. И
0: приезжать
1: с работы вы уезжаете в час
0: темноту,
1: тоже
0: да.
1: в темноте. День информационных подразделений МВД Российской Федерации. А еще сегодня день рождения поисковой системы Яндекс. Мы ей активно пользуемся, особенно рассказывая вам про погоду.
0: Да.
1: Поэтому всех поздравляю. А, еще сегодня день жевательной резинки и день чайных драконов.
0: Отлично,
1: все
0: дорогие друзья,
1: праздники.
0: Прекрасные праздники. Впереди у нас новости, которые вы по каким-то причинам, надеюсь, уважительным проспали. Игра «Черный ящик».
1: А еще что будет?
0: Фирменный музыкальный гороскоп.

0: Обновленный Хавейл Джолион создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в премиум и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру. 12+.
1: Кэш можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэш можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
3: С нами просыпаются города России.
4: Утреннее шоу в формате 2D на «Радио Шансон».

0: Такие новости. Такие новости. На радио Шансон.
1: Марина, может ли привлечь тебя зарплата в 100 тысяч рублей?
2: Провокационный вопрос.
1: Провокационный, согласен. Деньги немалые.
2: В общем, деньги не главное, Артем.
1: Специалиста по уходу за слонами зарплаты от 100 тысяч ищут в Москве. Выдают большую лопату и большой-большой пакет.
2: Слушай, ну в целом, как будто бы это прикольная работа.
1: Да, прикольно, да, да.
2: Я,
1: слоны,
2: например,
1: они...
2: восхищаюсь теми, кто, вот знаешь,

0: Типа его, они выступают еще там дополнительно?
1: А я не знаю, я сколько был в цирке. Ой, в цирке. В зоопарке.
0: Никогда там не смеялся.
1: Подожди, а здесь зоопарк или это в цирк? Я не понимаю,
0: вообще,
1: куда набирают
0: людей.
1: Вообще,
0: просто специалист по уходу за слонами. Не
1: ну, факт, не сказали.
0: Что, значит,
1: не...
0: в цирк.
1: А, может быть,
0: репетиции.
1: Это, кстати, да, и спектакли.
0: Ну, цирк, а ты смотрел фильм, я не помню, что там за актер, но такой известный, который еще потом в «Охотниках за привидениями» играл, где ему по наследству от отца достался слон. И он с ним скитается там.
1: Джеймс Белуши? Или...
0: Да, да, да, так Белуши. Точно. Короче, и он слоняется с этим слоном, некуда ему. И он потом его начинает уже, ну, что он стал ему близкий человек, этот слон, не смотрел. Такой
1: я смотрел фильм «Курьер», который сейчас идет в кинотеатрах, и там...
0: Подожди,
1: главный
0: в кинотеатрах
1: герой...
0: идет наш «Курьер»?
1: Нет, нет, нет. Да ну нет.
0: Это
1: что ты? Успокойся. Про пальто не надо даже. Вот эту твою байку про пальто не надо уже.
0: Купи себе пальто и мечтай о великом. Ну, собственно, тебе пальто и мечтай.
1: Нет, там идет другой «Курьер», и там главный герой бегает все время с попугаем, с клеткой. Вот, ну тоже забавно.
0: А ты в кино успеваешь?
1: В выходные, конечно, святое дело. Мы холостяки, только так и развлекаемся.
0: Так, лось, дебошир. Лойс Дебошир, Артем. Билл Мюррей, нам говорят. Это...
1: А, Билл Мюррей.
0: Да,
1: ну,
0: точно.
1: Джеймс Белуши и Билл Мюррей, кстати, найдите 10 отличий. Никогда не найдете.
0: Серьезно?
1: Очень похожие люди. Очень похожие.
0: Хорошо. Лойс Дебошир портит машины около жилищного комплекса «Измайловский лес». Один из жителей с утра заметил на своем автомобиле вмятины и повреждения капота. Проверил камеры и понял, что машину испортил лось Дебошир.
1: Лось Дебошир.
0: Другие жильцы тоже жалуются, что немножко машины подмяты. Mm-hmm. А ты говоришь, ухаживать за слонами. Тут надо как-то с лосями и дебоширами разбираться.
1: А вот кому предъяву кинуть после того, как лось-дебошир тебе тачку испортил?
0: Никому.
1: Только за свой счет ремонт. Так, денежные премии на работе предлагают заменить похвалой.
0: О, грамоты будут дарить.
1: По словам экспертов. Хорошо поработал. Молодец, Петрович. Иди еще работай.
0: Вот, еще если поприседаешь, значок ГТО дадим.
1: Так, по словам экспертов, премии перестают уже мотивировать сотрудников. Да это где это, интересно? Они, кто зажрался премии? Поднимите руки. Хороший результат должен давать работнику не только деньги, но и доступ к более сложным задачам, новым проектам и большей самостоятельности. Ну, не знаю. Вот денежная премия или похвала. Мне кажется, все проголосуют за денежную премию. Не надо меня хвалить. Если я хороший, дайте денег. Ну, мне кажется, так все
0: размышляют. А зарплата тебе не показатель того, что ты хороший?
1: Нет, премия это всегда как бы дополнительный стимул к тому, чтобы работать лучше. Во всяком случае, нас в советское время так воспитывали. А вы, зумеры, замучили нас.
0: Ребята, ребятушки, а что он разошелся? Я
1: да ладно, все,
0: нормально
1: черный ящик начинаем
0: про
1: готовить.
0: Про слонов и про дебоширов, лосей.
1: Черный ящик готовь.
2: Нижегородская реклама на радио Шансон.
3: Масло есть, фильтры есть, скидка есть. Полный комплект для ТО в Иксоре со скидкой 15% прямо сейчас. Сеть магазинов автозапчастей Иксора. Не упусти выгоду.
4: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Доченька, что это там рисуешь? Это домик. А почему он весь в трещинках?
7: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
6: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь «Альтопрофиль» — это проще простого.
8: Качественный сайдинг «Альтопрофиль» всегда в наличии и по приятной цене. Компания «Альтофорсаж». Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
9: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: черном ящике.
1: Черный ящик несет Марина и делает это сегодня легко и непринужденно, потому что очень легкий черный ящик. Немного ты засыпала того.
2: Нормально я засыпала.
1: Ну сколько, горсть?
2: Нам хватит.
1: Килограмм? Сколько у тебя там?
2: Полкило.
1: Вот, дорогие друзья, Марина засыпала только полкило в черный ящик.
2: Слушай,
1: а вот
2: ну,
1: чего
2: знаешь,
1: она засыпала?
2: Вы в диком виде
1: должны будете
2: это
1: угадать.
2: Содержит токсичное вещество, которое при расщеплении выделяет синильную кислоту.
1: Ты грибы, что ли, несешь?
2: Точнее, это даже называется это синильная кислота, цианид.
1: Ой.
2: И если ты съешь в сыром виде это, то будет тяжелейшее отравление. Я даже, кстати, про это не знал.
1: Вплоть до печального итога, да?
2: Я так понимаю, в средние века вот этот вот цианид дамы подсыпали
1: своим
2: суженым, чтобы они...
1: престарелым суженым и ряженым.
2: Так, это растет на дереве. Дерево начинает плодоносить на 4-й год жизни.
1: Картофель, ландыш.
2: И активный период плодоношения длится примерно 50 лет. У тебя есть такое дерево?
1: Ну, конечно, нет у меня такого дерева, Марин.
2: В Кузьминках не растет во дворе?
1: Ну, не растет. А что, где-то в Москве это дерево растет?
2: Ты знаешь, у Ван Гога есть такая картина «Цветущий тра-та-та». И я долгое время думала, что я у себя в Липецкой области посадила это, потому что на фотографиях это выглядело как на полотне Ван Гога. А потом выяснилось, когда это все созрело, что это было не то. Но, в общем, это сейчас я вас пыталась запутать. А древняя родина этого – это Средняя Азия, Китай. И оттуда дерево с этим распространилось.
1: Ну, только правильные ответы присылают, уже можно заканчивать.
2: Да.
1: И вот эти вот, да.
2: Плод этого покрыт мясистой оболочкой, внутри которой находится косточка.
1: Вишня.
2: Именно ее ядра мы едим, не вишня.
1: Ну, все остальное правильное, Марин, я не знаю. Ну, вот фундук и оливка.
2: Укрепляет
1: еще
2: сердце, улучшает работу мозга,
1: из
2: помогает контролировать уровень сахара в крови.
1: Бузину еще присылают.
2: Кстати, бузина, ты как?
1: И каштан, а?
2: Бузина, вот это другое дело.
1: В огороде бузина. Ладно, правильный ответ есть. Первая была Ольга Щеглова. Мы Ольгу поздравляем. Эти аплодисменты в адрес Ольги. И, конечно, Ольга, мы ждем от вас что? Правильно,
2: кстати,
1: номер
2: телефона. Кстати,
1: вы знали, телефона,
2: что в день не
1: а в черном ящике миндаль.
2: Штук. Не миндаль. Больше 15 миндалей. Ну, в день можно съесть женщину.
1: Ну,
2: мужчинам
1: знаю.
2: Можно 20.
1: Ой, я
2: а
1: съедаю.
2: А дальше уже все, ожирение, привет.
1: Горсть. А сколько в горсти миндалей? И я не считаю.

0: Какие новости? Какие новости? На радио Шансон.
1: Итак, новости, дорогие друзья, которые вы проспали. Очередная порция. Готовы
2: Можно
1: уже.
2: Можно я начну?
1: Да.
2: Общая любимая музыка может сближать пары, представляешь?
1: Ну, это обычно так и работает.
2: Совпадающие музыкальные вкусы могут укреплять отношения между партнерами. И по словам психологов, любимая музыка создает и общую эмоциональную территорию, где людям проще чувствовать близость и принадлежность друг к другу. А вы представляете, вы, ваш любимый человек, на морском фестивале «Бархатный шансон» слушаете любимую музыку, сближаетесь, знакомитесь
1: с исполнителем этой музыки.
2: Сергеем Куренковым.
1: Да, Сережа.
2: Михаилом Захаровичем Шуфутинским.
1: Сережа.
2: С Михаилом Бубликом. Вы вообще со всеми там знакомитесь, а потом, возвращаясь из этого путешествия, понимаете, что вы стали еще ближе, потому что вы там кого-то обсудили, кто как выглядит в жизни, кто какой по общению. Ну, то есть это же совсем вообще полное погружение в любимую музыку.
1: Представляешь,
2: поэтому
1: ты ловишь рыбу с Анатолием Полотно, Федей Кармановым и Сергеем Куренковым.
2: Я рыбу не буду ловить, не хочу. Это не женское дело ловить.
1: Ну, хотя
2: рыбу
1: бы посмотреть, как ловят настоящие брутальные мужики.
2: Ну, нет, рыба — это все здорово, но мне кажется, что мне бы интереснее просто вот понять, какие концерты, какие люди,
1: понять,
2: как они
1: какие
2: выступают.
1: Концерты, на афишу посмотришь и поймешь, какие концерты.
2: Ну,
1: в общем,
2: я имею
1: дорогие
2: в виду
1: друзья,
2: энергетика зала.
1: Это была непонятливая Марина Дымова, которой нужно долго понять, какие будут концерты, а вы заходите на сайт radioshanson.ru. Все поймете. Самое
2: что
1: главное,
2: ты не понимаешь?
1: Путевки приобретайте.
2: То, что путевки любимым людям музыку слушать
1: категория
2: надо, а не рыбу вместе ловить.
1: 18+. Все надо делать вместе. Все надо делать вместе с любимым человеком.
2: Заходите на сайт radioshanson.ru.
1: И заходить на сайт тоже надо.
2: Тоже вместе с любимым человеком.
1: Да. В Москву, друзья, снова придет бабье лето. Это для жителей Москвы новость. В общем, что нам рассказали? С пятницы 25 сентября до воскресенья будут погожие деньки, то есть 3 дня бабьего лета. В светлое время суток температура прогреется до плюс 19. Ну, так себе бабье лето, можно было бы и хотя бы до 23-4.
2: Что ты начинаешь придираться? Вчера какой ливень был вообще? Гром, молнии,
1: ливень. Я не попал
2: ливень.
1: Под ливень, не попал.
2: Ну, я
1: конечно,
2: тоже не попал, я в машине
1: ливень
2: ехала в этот
1: испортил
2: момент
1: мне планы поиграть в теннис. Вот, была у меня мысль
2: а
1: такая.
2: А вот эти видосики, которые ты выкладываешь? Артем же стал блогером, вы, наверное, не знали.
1: А, да, я
2: он
1: блогер.
2: Выкладывает фотографии, как он играет
1: видео
2: в теннис.
1: Видео это называется.
2: А,
1: это
2: Reels называется
1: Reels,
2: вообще.
1: Да, да.
2: И в конце еще, почему у него такая любовь к теннису? Не потому, что он аристократ, у него много белой одежды, нет. А потому, что он в детстве выбивал ковер, поэтому рука-то помнит.
1: Кстати, я в белой одежде. А, у меня есть, да. Белая олимпийка
2: так,
1: есть.
2: Так, а я тут, у тебя нехватка витамина Е есть?
1: Кто же знает.
2: Если есть, то она может спровоцировать частые болезни, сухость кожи и сбой цикла, диетологи говорят.
1: Что ж ты еще делаешь?
2: Цикл сбивается. Тебя, конечно, это не интересует.
1: Ну,
2: главными источниками витамина Е являются орехи, тот самый миндаль, авокадо, семечки, растительные элементы, которые содержат различные масла. И, в общем, нужно, чтобы у вас в рационе был витамин Е, а осенью вообще важно.
1: Хочу вам рассказать про бодрую пенсионерку в Путилково, которая через прокуратуру добилась, чтобы грузовик с продуктами для супермаркета не разгружался под ее окном. Жительница много лет терпела это безобразие, шум от автомобиля. Квартира пенсионерки находится прямо на пожарном выходе, на котором разгружался грузовик. Женщина обратилась в прокуратуру, и прокуратура постановила и руководство супермаркета искать другие пути разгрузки.
2: Вот
1: как? Какая молодец! Уже я не успею тебе ответить на вопрос «как», но женщина молодец.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Когда боль не дает покоя,

0: боли в мышцах и суставах. Salvestar. Принцип противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
2: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
7: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Демин и Дыбова. Утро в формате 2D на «Радио «Шансон».

0: лишь только старый чемодан.
1: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
2: Среда на календаре, 23 сентября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, ваши планы и замыслы реализуются, особенно если вы будете действовать незаметно, не рассказывая лишнего окружающим. Удачное время в вопросах карьеры. Ваша песня по МЖ, Евгения Григорьева.
3: Тельцы, будьте настойчивы, это сегодня ключ к успеху. На этой неделе будет успешная борьба с вредными привычками. Так что начинайте, а совет ищите в песне «Тюбик» Виктора Третьякова.
2: Близнецы, день подарит вам возможность наладить отношения с кем-то, с кем развела вас ссора. Удастся помириться легко и без потерь для вашей гордости. А песня «Мы сядем за стол» Алексея Петрухина.
3: Раки, сегодня вам не придется отвечать на критические замечания. Просто вас никто не будет критиковать. А ваша песня Натали Григория Лепса.
2: А львы, вы столько сил тратите на работу, что совсем забыли о своем здоровье. Ваша песня «Утренняя гимнастика» Владимира Высоцкого.
3: Девы, звезды советуют вам сегодня все пересчитать, переложить, рассортировать и даже распланировать. Настало время навести порядок в голове и в финансах. А ваша песня «Розы красные» Тамара Кутидзе.
2: Весы, разногласия с коллегами или членами семьи вас сегодня смущать не должны. Нужно просто изучить их точку зрения и сделать соответствующие выводы. Подсказки в песне «На черных ресницах» Ивана Кучина.
3: Скорпионы, благодаря своему профессионализму вы сегодня сможете быстро принять важные решения относительно своего финансового потока. А настроение ловите в песне «Зажигай» Артема Демина.
2: Ох, ничего себе, стрельцы! И все ваши усилия принесут вам хорошие деньги в будущем. Вам надо настойчиво вкладываться в работу и не отвлекаться. А ваша песня «Седьмая струна» группы «Лесоповал».
3: Козероги, с заработком у вас сейчас идут дела туго, и звезды это знают, но совсем скоро поступит интересное предложение о сотрудничестве и возможности дополнительной подработки. А ваша песня в этот день «Калифорния» Владислава Медяника.
2: Водолеи, сегодня события могут принять совершенно не тот оборот, который вы могли ожидать. Постарайтесь быстро перестроиться. Нужно будет резко сменить курс. Ваша песня «Самолетик» Валерия Кураса.
3: Рыбы, вам в этот день предстоит заняться новым и ответственным делом, к которому вы вовсе еще не прикипели душой, но еще вас постоянно кто-то будет отвлекать. А совет ловите сегодня в песне «Джокер» Стаса Михайлова.
2: Радио «Шансон» всем желает легкой музыкальной среды, отличного настроения и осеннего равноденствия.
3: А зачем же его желать? Оно уж само пришло.
2: Не знаю.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно и плюс 21 градус. Вечером также пасмурно, температура плюс 17. Ночью ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 15.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в Маш-крепеж НН. Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.

0: Сручка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Банки получат новое основание для заморозки счетов россиян. Росфинмониторинг разработал законопроект, и по нему счет могут заблокировать при частичном совпадении данных с информацией о человеке, в отношении которого должна применяться заморозка средств. Об этом пишет газета «Известия». Если сходство подтвердится, счета заблокируют на 5 рабочих дней. Если закон вступит в силу, количество блокировок может увеличиться на 20%. Вероятно, трудности возникнут у граждан с распространенным именами и фамилиями, считают эксперты. При этом полных тезок по фамилии, имени и отчеству менее 1%. Регионам России списали 2/3 обязательств по кредитам. С начала года уже списана задолженность почти на 300 миллиардов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин. Также в качестве дополнительной меры поддержки принято решение перенести сроки погашения оставшихся обязательств с текущего года на 2030. Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство решило активнее списывать долги российским регионам, а высвободившиеся средства хотят направить на поддержку приграничных регионов и другие задачи, связанные с СВО. Программа реновации полностью завершена в 12 районах Москвы. Во многих работы выполнены на 40-50%, включая Рязанский район, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На смену однотипным пятиэтажкам приходят кварталы современного комфортного жилья. Реновация проходит уже 9 лет. По программе планируется расселить около 1 000 000 человек из 5 000 старых домов. В Россию пришла астрономическая осень. Она наступила около 3 ночи по московскому времени. В этот момент центр видимого диска Солнца пересек небесный экватор, и светило перешло из северного полушария в южное, сообщили в московском планетарии. После равноденствия продолжительность ночи в северном полушарии начинает превышать продолжительность дня. А далее в утреннем шоу в формате 2D поговорим о съемном жилье. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Игорь Иванович.
3: Да, Людочка.
2: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
3: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
4: Как была бы улица, скучно. Да и вечер был из грусти соткан. Если б не ходи

девочка растрепанная. Вдрызг дождь тебя ослабит в трубах водосточных.

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8:06 столица. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Дёвин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем и еще раз всем желаем доброго утра. 23 сентября на календаре.
1: Здравствуйте, наши любимые. Обсуждать мы с вами сегодня будем очень интересную тему, потому что я думаю, что когда-то, точнее сказать, почти у каждого человека есть история по поводу того, как они снимали или сдавали квартиру.
0: Мне кажется, что
1: чем
0: не у каждого.
1: Чем это все обернулось? Ну, все равно многие, кто студентами приезжал куда-нибудь поступать и жил не в общежитии, а снимали квартиру. Ну, в общем, история, мне кажется, про то, как даже когда ты едешь на пару дней куда-то в другой город, многие не живут в отелях, а снимают квартиру.
0: В принципе, да.
1: Кратковременная аренда.
0: Да, кратковременная, посуточная.
1: Такая. Участковые обходят квартиры в Москве, чтобы выявить граждан, которые сдают квартиры в обход уплаты налогов. Участковый может установить, кто фактически живет в квартире, получить объяснение, посмотреть договор найма и прочие документы, а потом передают всю эту информацию в налоговую. И говорят, что часто люди сдают без договора свою квартиру и говорят, ну, если кто-то будет спрашивать, вы мой родственник, вы бесплатно у меня
0: живете. И все. И до свидания, участковый. И все так сделают.
1: Тут же недавно, почему решили в Москве участковых отправить в квартиру?
0: Про резиновые квартиры.
1: Насчитали 154 тысячи безработных жителей, которые имеют многочисленные объекты недвижимости и транспортные средства. И часто речь идет о незадекларированных доходах, от сдачи недвижимости как раз и автомобилей. И, в общем, налоговая решила разобраться, кто же все эти люди, которые сдают квартиры и являются безработными. Вот так вот.
0: Ладно, дорогие друзья, действительно, напишите, был ли у вас опыт аренды жилья, может быть, вы сдавали жилье. Если вы сейчас арендуете жилье, то расскажите, почем и где, в каком городе, сколько стоит одна или двушка.
1: Мы не спрашиваем, платите вы налоги или
0: вообще
1: нет, нас
0: это не
1: интересует. Да. Мы спрашиваем, были ли смешные случаи, когда жильцы, например, украли у вас все тома жизни Ленина, как было вот в ситуации у меня, например. В общем, рассказывайте.
0: +7 909 955 103.0.
3: На радио «Шансон» реклама.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 21 по 25 сентября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, уважаемые радиослушатели, о чем мы сегодня говорим? О том, был ли у вас опыт съема жилья, или, может быть, вы сдавали свое жилье. Я лично очень много в своей жизни наснимал всякого жилья.
3: Так.
2: Всякого. И в Москве, и в Белоруссии, и в Турции, и в ряде, по-моему, даже других стран. Хотя, наверное,
3: ты сейчас нет. Говоришь про краткосрочную аренду.
2: Краткосрочная, да. Белоруссия, Турция краткосрочная, а, конечно, Москва, да, долгосрочная. Много
3: снимок. Ну, рассказывай, были ли какие-то веселые случаи?
2: Веселые случаи были.
3: Так, ну, хотим веселых случаев.
2: Однажды я снимал квартиру у алкашей.
3: Да.
2: На Щелковской. Вот, но я тогда не знал, что они алкаши. Я, то есть, просто смотрел объявление, там, типа, ищу квартиру, ну, и натыкаюсь на какой-то недорогой вариант, и встречаюсь с этим агентом, да, посредником, этот человек, который сдает, как их называют правильно, не в Жейске, это профессия.
3: Кто сдает квартиры?
2: Ну, нет, которые посредники, вот эти вот.
3: Ну, риэлторы.
2: Во-во-во. Встречаемся мы с этим, значит, риэлтором, он меня отводит туда, знакомит с людьми. Ну, а я вот в тот момент как-то не просек, что они алкаши. А выяснил
3: как
2: я
3: ты
2: это
3: не,
2: уже...
3: не увидел, что они немножко пахнут?
2: Да слушай, как-то
3: что
2: вот они...
3: у них трясутся ручки?
2: Ну, вот как-то не тряслись, но...

0: Сказали, мы тебе не разрешаем. А если бы они мне сказали, мы тебе не разрешаем, то мне было бы страшно оставлять эту квартиру, тем более там уезжать, например, на выходные в Липецк, зная, что они могут туда припереться. И...
1: Но они в итоге-то ни разу же не припирались. Это чисто твои страхи.
0: Припирались. Они жили в соседнем доме. А-а-а. Конечно, они припирались.
1: А что, они искали бутылочку?
0: Слушай, ну что-то они искали. И то там потом, да, вот будет
1: просто
0: по чуть-чуть
1: смотри.
0: Пропадать. Будет по чуть-чуть из пачки, понимаешь, там по банкнотке по две.
1: А, ты деньги хранишь в пачках?
0: Я так. Да,
1: я храню. У меня в пачках только макароны и гречка просто хранится.
0: Ну, тогда были возможности.
1: Другие времена, да?
0: Другие времена.
1: Радиоведущих.
0: Другие заработки.
1: Просто
0: да.
1: У меня подруга снимала квартиру. Она рассказывала, что к ней все время приходила вот эта женщина, у кого она снимала квартиру.
0: Угу.
1: И реально, ну, она ей давала какие-то, ты не так готовишь. Почему у тебя там, типа, вещи не так лежат? То есть
0: вот
1: она реально...
0: Вот почти
1: как бы,
0: алкаши,
1: да. Ее было слишком много в жизни этой девушки. То есть одно дело, ты снял квартиру и живешь в ней. Другое дело, когда это как будто бы твоя злобная тетушка, которая тебе дает всякие, знаешь, там, советы, наставления. И она говорит, я же плачу квартиру, не для того, чтобы... Ну, я плачу квартплату, коммуналку, плачу вам за аренду.
0: Идите,
1: чего вы от меня хотите?
0: Уже, да,
1: и как бы, а той прям надо было манипулировать, надо было показывать, кто в доме хозяин. И это как бы так себе история. Вдруг у вас тоже что-то такого плана было.
0: Короче, самый идеальный вариант, это если вы снимаете квартиру, а вот эти люди, которые сдают, они вообще живут в другом городе, в идеале вообще в другой стране. Тогда да, тогда классно. Но если они живут в соседнем подъезде или в соседнем доме, все, труба, вешайтесь, это очень.
2: Нижегородская реклама на радио Шансон.
3: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
4: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
5: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
6: Доченька, что это там рисуешь?
7: Это домик. А почему он весь в трещинках?
8: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
7: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль – это проще простого.
9: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
10: Новый Belgi X50+ готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн. Новый четырехцилиндровый турбомотор. Обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий Belgi X50+ в наличии от 2 миллионов 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре Belgi BCR Motors на Новикова прибоя 4. Указан максимальный ценовый продаж, который не выходит. Нет, это подробности Belgi BCR Motors. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
11: Belgi. Надежность в движении.
12: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын, в торговых центрах Зеркало, Добрыня и Атолл. Акция действует до 1 октября 2026 года.
1: Спасибо.
13: Спасибо вам.
14: Благодарю вас.
1: Спасибо
14: вам
1: большое.
14: Спасибо
1: вам
14: большое.
1: Вы вам благодарны.
15: Большое спасибо.
16: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
17: 18+.
18: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
1: Достаточно одной таблетки. Не ругай.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, мы сегодня хотим с вами поговорить о сдаче аренды квартир в аренду или наоборот.
2: Просто на самом деле, вот я, честно говоря, в шоке от новости, что в Москве насчитали 154 тысячи безработных жителей, которые сдают многочисленные объекты недвижимости. И мне кажется,
1: тебе
2: что...
1: Тебе бы очень хотелось, чтобы это был список холостых мужчин.
2: Нет, мне просто кажется, возрасте. Что это какая-то невероятная несправедливость. Потому что, например, я понимаю, что у меня вот подруга, например, со своим мужем, они снимают...
1: А в чем несправедливость?
2: Ну, в том, что кто-то может вообще позволить себе не работать и сдавать квартиру. Ну, то есть, это как-то неправильно. Ну, прикинь, 154, это только в Москве. То есть, это вот эти люди, которые...
1: человек, допустим, инвестировал...
2: Нагребли себе хат.
1: Что значит
2: нагребли? Давайте будем говорить это так.
1: Инвестировали это в строительство.
2: Ну, то есть, понимаешь, это какое-то не по-честному, понимаешь?
1: Слушай, ну смотри, я расскажу, как это делается.
2: Что происходит в Москве? Сейчас нереально купить квартиру. Адские цены. И даже снять, если посмотреть в интернете обзор, допустим, за 80 тысяч квартир. 80 тысяч — это прям много. В регионах даже таких зарплат иногда нет, понимаешь?
1: Да.
2: И 80 тысяч — это будет убитая хата. Ну, то есть мы вот именно так это и назовем. С тараканами, с хлопами.
1: Да как...
2: Ну, посмотри в интернете.
1: Серьезно?
2: Действительно, сейчас ценник взлетел невероятно даже на съемное жилье. И я считаю, что это тотальная несправедливость, и какой-то порядок надо в этом плане наводить. И то, что
1: а
2: сейчас...
1: какой порядок? Отобрать у
2: нет,
1: людей?
2: То, что...
1: Отобрать у
2: ну,
1: людей
2: подожди,
1: квартиры!
2: Ну, я что, Шариков, что
1: голосуй за
2: все
1: меня.
2: Отобрать и поделить? Нет, я не такая. Я про другое тебе говорю. Я про то, что участковые ходят и проверяют, кто живет, платят ли люди налоги.
1: Это чисто для того,
2: потому что получается, что
1: сборы. Это только для
2: кто-то
1: этого.
2: Платит налоги, а кто-то хорошо живет, припеваючи, и налоги не платит.
1: Так всегда кто-то ворует и вообще ничего не платит.
2: Ой.
1: Ну, так всегда было, Марин.
2: Да?
1: Ну, конечно, это жизнь.
2: Ты знаешь, я тут была в храме у батюшки и задала
1: вот
2: ему этот вопрос. Я
1: так,
2: говорю, вот эти те, кто воруют, они когда-нибудь
1: вот
2: их боженька накажет? И он мне сказал,
1: говорит?
2: Марин, не суди, не судимо будешь.
1: О,
2: это была такая...
1: мудрый батюшка.
2: Ну, правда так, но я не могу. Я, например, понимаю, что я бы не согласилась вот 80 тысяч, а то и больше, отдавать за квартиру, которая никогда в жизни не станет твоей, зная... Ну,
1: а какие... в Германии, например, все так и живут.
2: 80... Мне непонятно.
1: 80%
2: понимаю,
1: людей
2: что...
1: и в США, и в Германии, и во многих зарубежных странах. У них же жилье вообще не строится.
2: Антон пишет: доброе утро, я такой. Вы нагребли хаты, сдаете их?
1: Да, кстати, да.
2: Антон, как так случилось?
1: Так
2: как
1: он
2: вам
1: же рассказывал.
2: Повезло?
1: Он рассказывал нам о том, что он именно на это и живет. У него там по 200-300 тысяч получается прилипает.
2: Ну просто, ну как-то это неправильно. Я имею в виду,
1: да
2: что в советское время ты где-то работаешь, на заводе. У меня мама работала
1: Россия?
2: В детском саду
1: да.
2: при АЗЛК.
1: Хорошо,
2: и в итоге ей выдали квартиру. Она приехала из села Т, рядом
1: и
2: с
1: вот
2: городом
1: И вот вы в этой квартире продолжаете жить. Все.
2: Нет, сейчас, к счастью, немножко расширились. Но сестра живет в той, которую мама получила, получается, от завода.
1: Слава богу,
2: но
1: хоть сестра
2: сейчас
1: съехала.
2: Хоть кому-то выдают квартиры?
1: Иначе сейчас еще три человека плюс в вашей квартире.
2: Да, так и было бы.
1: Ой-ой-ой. Было бы у вас 8 когда-то.
2: Мне Антон пишет: Марина, зависть — это грех.
1: Правильно, Антон, правильно. И Марина сама возмущается, сама не знает чему. То есть она считает, что люди, которые сдают квартиры, они их как-то нагребли. Но Марина не думает о том, что у кого-то были бабушки, дедушки, которые спокойненько отошли в мир иной и оставили недвижимость своим внукам. Внуки могли продать что-то очень дорогое, большое
2: ты
1: в центре города.
2: Что-то? Нет, ты рассказываю. Типа никому не завидуешь.
1: Схему рассказываю. Не, я не завидую, кстати.
2: Молодец,
1: а что завидую?
2: Какой.
1: Я москвич, мне нечего завидовать. Вот. И, короче, это...
2: Москвич, который в съемной квартире живет.
1: Это временно.
2: Пока ты не найдешь себе невесту с квартирой, которая нахапала квартиру, сдает, временно.
1: Это временно.
2: Нет ничего более временного, чем постоянное, Артем.
1: Нет ничего более постоянного, чем временно. Ты
2: да,
1: сам
2: да.
1: перепутала. Так вот, люди берут хорошую квартиру, дорогую, в центре
2: да.
1: Москвы,
2: ага.
1: продают ее за какие-то очень хорошие деньги. И потом покупают 3-4 квартиры где-нибудь за МКАДом в каких-то там новостройках. И там потом уже сдают вот эти 4 квартиры и нормально живут себе всю оставшуюся жизнь припеваючи. Вот именно так это и работает. А не то,
2: ну,
1: что они где-то нахапали или наворовали.
2: А...
1: Но среди тех людей, кто сдает 154, есть, безусловно, те,
2: которые
1: кто нахапали и наворовали. Сейчас послушаем Дмитрия Малыгина. Может быть, он один из них.
3: На правах рекламы.
0: Автомобильные новости.
4: Всем привет! Я Дмитрий Малыгин и снова рад приветствовать вас во вселенной Йокохама. В этом цикле программ я открою вам все тайны из мира автомобильных шин. В прошлой программе я рассказывал вам о том, что мир автоспорта и производство шин для гражданских автомобилей всегда идут рука об руку. Но вы справедливо можете мне возразить, что гоночные этапы проходят в разных городах, у трасс различные типы покрытия, и в таком тестовом процессе нет стабильности. Да, это правда. Поэтому сегодня мы перенесемся в совершенно особенное, сакральное место. Представьте, раннее утро в Эйфелевых горах Германии. Туман над легендарной и самой авторитетной гоночной трассой в мире Нюрбург-Ринг только начинает рассеиваться. А из боксов исследовательского центра Якохама уже доносится низкий гул прогреваемого мотора. Для обычного автолюбителя Нюрбург-Ринг – это лишь одна из многих мировых гоночных трасс. Но самые быстрые и опытные пилоты планеты называют ее «зеленым адом». 73 коварных поворота, резкие перепады высот и 20 километров концентрированного адреналина. Это суровый вызов для гонщиков, а для инженеров Якохама идеальная лаборатория под открытым небом. Собственный испытательный комплекс компании расположен прямо у подножья Нордшляйфе. Здесь японская педантичность ежедневно сталкивается с самым беспощадным асфальтом на планете. Зачем японскому гиганту понадобилась собственная передовая лаборатория в Германии? Все просто. Один круг по северной петле по уровню нагрузок на резину равен сотням километров эксплуатации на обычной дороге. А работа команды Якохама здесь не прекращается ни на день. Заряженный спорткар уходит на очередной круг, выжимая из шин абсолютный максимум. Колоссальные боковые перегрузки в шпильках, экстренные торможения со скоростей за 250 км в час, резкие смены траектории и мгновенный нагрев резины. Когда машина возвращается в бокс, за дело берутся инженеры. С помощью лазерных сканеров и высокоточных датчиков они изучают каждый миллиметр износа протектора и изменения структуры резиновой смеси. Если шина безупречно выдерживает виражи Нюрбург-Ринга, значит она готова абсолютно к любым испытаниям. Когда вы спокойно ведете автомобиль по мокрой вечерней трассе или уверенно маневрируете в городском потоке, знайте, за вашей безопасностью стоят тысячи километров, пройденных испытателями Якохама на самом коварном треке планеты.

Демин Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+. Конечно,

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
5: ОРВВ, ОКРМ 124-77-00-47-19-19. Московская область, Красную область, Мороз, деревня Колесная. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-ра.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру.
0: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
12: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
13: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
15: Откровенно, сокровенно.
16: Откровенно о сокровенном.
17: В общем, если вы сдаете квартиру и не платите налоги, не составляли никаких договоров с аренда, кто он, взятель, датель. Если есть арендодатель, то это кто? Арендатор просто, да? Вот, если у вас арендатор...
18: Мне нравится, как ты сам с собой рассуждаешь.
17: Да, это
18: самое... Можно тебе даже не подсказывать.
17: А у меня дома я так, я с телевизором могу
18: общаться. Просто это все понятно, что не платить налоги, это плохо.
17: К вам придет участковый, я вот о чем говорю. К вам придет участковый, и теперь участковые будут ходить по квартирам. Я, правда, не верю в эту всю историю.
18: Почему они так ходят? Они имеют полное право. Просто
17: квартир очень много.
18: Человек может не открыть дверь. Человек может сказать, что это мои родственники.
17: А участковый больше заняться и не заняться нечем. Вот ходить вот целыми днями.
18: А слушают участковые московские? Расскажите,
17: да,
18: вы
17: конечно,
18: планируете это делать? Смотри, просто меня действительно возмущает. 154 тысячи безработных все. Жителей.
17: Девушку уже
18: хорошо,
17: ничего не отпустят.
18: Я понимаю, что я просто сейчас очень сильно себя осуждаю за то, что 6 лет назад я не рискнула и не влезла в ипотеку. Я подумала, одна, там у меня папа болеет, вдруг что-то суть. Ну, в общем, я не рискнула влезть в ипотеку там на 15-20 лет, а сейчас я понимаю, что уже поздно. И вот мне 36 лет, у меня есть дочь. Я живу в Москве, я родилась в Москве, но я никогда в жизни не возьму теперь ипотеку по нынешним ставкам. Я не подхожу по программе «Молодая семья», потому что я уже не молодая, у меня нет... Когда у тебя,
17: нет семьи,
18: когда
17: да.
18: ты мать, у тебя есть дочь, это вы не считаетесь молодой семьей, даже если бы мне было там до 35, понимаешь? И я считаю, что это действительно... Ну, и таких людей, как я, много, которые работают не на одной работе, которые стараются, которые платят налоги. И как бы... А кто-то безработный сдает многочисленные объекты недвижимости. Мне кажется, это как-то не очень справедливо, что ли. Ну, я конечно, понимаю, что мы не будем вспоминать там Советский Союз, раскулачивание, там, граждан, ну, вот это вот все. Не будем про это говорить, но... Я просто не понимаю будущего. Ну, то есть, как бы, получается, я всю жизнь буду жить в одной квартире с братом, с мамой. Ну, с родителями.
17: Либо ты будешь арендовать квартиру, и вся зарплата у тебя будет уходить на аренду.
18: Да, потому что в среднем, чтобы в Москве снять квартиру, ну, от 60, и то смотря, что это за квартира. Mm-hmm. То есть, как бы, вот признаюсь вам, как на духу, ты тоже, понимаешь? Либо я к тому, что ты тоже сейчас ипотеку не возьмешь. Как бы ты ни работал, сколько
17: я
18: бы ты
17: не имел дополнительных
18: мероприятий.
17: Я в своей жизни брал две ипотеки, спасибо, достаточно. По ипотекам закрыл гештальт. Ну, у меня их было
18: при
17: две.
18: При этом нет же такого, что ты и сыну, и дочери оставляешь жилье, им есть что сдавать. Ну, то есть у них тоже есть одна квартира на двоих.
17: Да.
18: И тоже они ее не сдадут и не будут вот этими людьми, которые безработные, сдающие квартиру. Это о чем говорит? Что мы плохо работаем с тобой? Что мы финансово неграмотные? Чего ты лицом раз...
17: Потому что это не об этом говорит, Марин.
18: А о чем это? О чем ты же говоришь?
17: Ну, это говорит о том, что надо больше зарабатывать, Марин. Вот и все.
18: Или меньше тратить.
17: Нет, мы и так мало тратим. Вот, нет, конечно, надо стремиться всегда больше зарабатывать. Это очень хорошо. Так, все, ладно. Хватит. Плач Ярославна. Выключаем. Выключаем.
18: Я не плачу, я просто как бы говорю, как есть.
17: Начинаем читать сообщения, которых у нас, кстати, предостаточно. И они
18: вот
17: все
18: Сергей пишет,
17: весьма
18: доброе
17: большие,
18: утро.
17: Да.
18: Не снимали и не снимаем. И другими...
17: и другими советы.
18: тоже не сдаем. Только свое жилье. Сами проживаем с родителями. Все строится. А так, сколько денег мимо у нас уйдет? Целое окно в месяц. То есть, если снимать эти деньги, на эти деньги можно поставить окно. Вот что имеет в виду Сергей из Тюмени.
17: Ага, доброе утро. У меня был опыт сдачи квартиры. Квартиранты – жители Средней Азии, пишет нам Ирина. Прожив 2 месяца, они пожаловались. Хозяйка у нас хлоры. То есть, хлоры, то есть по-русски клопы. Вызвала службу, сказали, они клопов привозят с вещами сами из Азии. А когда постояльцы съехали, я решила сделать ремонт, продать квартиру. Это было непросто. Клопы жили везде.
18: Жесть.
17: О, боже, и в перекрытиях, и в полу.
18: А
17: сложно.
18: Их же еще и не выведешь, да, без этой службы, которая борется,
17: да,
18: с...
17: Да, наша служба, и опасна, и трудна. Так, сложно найти достойных квартирантов. С уважением, Татьяна, город Самар. Да, это вот это правда история.
18: Ну вот,
17: конечно,
18: тоже ты привел людей, они еще такие, а с нами еще орава клопов.
17: Вообще.
18: Заселяйтесь, да, ребят. Да, да. Алексей нам пишет: добрый день, я сдаю двухкомнатную квартиру в Челябинске, хрущевка, 25 тысяч рублей плюс интернет и коммуналка. Сдаю официально через сайт, все имущество застраховано, арендатор на полдня просрочил платеж и заплатил. Деньги поступают мне на счет через ИП. Как говорится, плачу налоги и сплю спокойно, всем советую делать также. Mm-hmm. Жить в Москве, Марина, дорого. Можно переехать в другой регион, где жилье доступнее, но не очень, пишет Алексей.
17: Алексей намекает на то,
18: на радио, если
17: Алексей
18: я перееду в
17: намекает на то, что да, он тебе за 25 сдаст хату в Челябинске.
18: Ну, так, а где я бы работать в Челябинске? Там же в основном надо быть...
17: Челябинский металлургический ждет тебя,
18: а
17: Марина.
18: Что, я ничего не умею делать
17: а
18: в сфере металлургии.
17: Тебя научат.
18: Кроме того, что я каску носить, это я, наверное, смогу. Ну и все.
17: Ну и это, что-нибудь объявлять. Уважаемые рабочие, объявляю перерыв на обед. С вами была Марина Дымова. Ну а пока послушайте
18: СМС.
17: Да, а пока послушайте песню Сергея Любавина «Счастье в долгу, несчастье».
18: А мы сейчас ее слушать будем?
17: Да, ну конечно.
18: Почему ты не объявляешь, как будто ты на заводе? Не забудьте надеть каску.
17: Уважаемые работники Челябинского металлургического комбината, надевайте каски и делайте громче свои радиоприемники.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно и плюс 21 градус. Вечером также пасмурно, температура плюс 17. Ночью ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 15.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
8: Не покупайте автомобиль, серьезно, пока не познакомитесь с BLG. Потому что BLG задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. BLG – современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой от 1 миллиона 729 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». BLG – надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ГУВСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 800 31 464 9009. 8 800 31 431 89 96.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Страх и сон.
1: Здравствуйте, в эфире новости на радио «Шансон» в Нижнем Новгороде, в студии Наталья Самородова. Для оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции с 1 октября потребуется лицензия. Оптовые лицензии будет выдавать Росалкоголь-Табак-Контроль, розничные региональные власти. За нарушение продажи несовершеннолетним, открытую выкладку, торговлю на транспорте и возле школ лицензию аннулируют. В Кабмине рассчитывают, что лицензирование сократит оборот сомнительной продукции и закроет нелегальные точки продаж, а также дополнительно защитит несовершеннолетних. В Нижнем Новгороде на территории IT-кампуса «Неймарк» начал работу межвузовский студенческий IT-центр. Пространство, объединяющее студентов, преподавателей и исследователей из разных вузов региона. Как сообщает пресс-служба правительства области, в новом центре есть современное оборудование VR-лаборатория, 3D-принтеры. Пользоваться этим могут студенты IT-направлений, преподаватели вузов-партнеров, участники мероприятий кампуса. Как отметил замгубернатора Егор Поляков, межвузовская модель здесь критически важна. Когда студенты разных вузов работают вместе, рождаются нестандартные решения и сильные команды. Первое в новом учебном году региональное родительское собрание состоится в Нижегородской области 24 сентября в онлайн-формате. Собрание организовано Министерством образования региона в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети». На собрании будут обсуждаться общие вопросы адаптации детей к учебному процессу, обеспечения безопасности и создания условий для поддержки юных талантов. Кроме того, руководитель регионального центра «Вега» Ирина Зиновьева расскажет, какие шаги необходимо предпринять ребенку и его родителям, чтобы войти в олимпиадную сборную региона. Хоккейный клуб «Торпедо» обыграл омский «Авангард» дома на Волга-арене. Итоговый счет матча 5-1. «Торпедо» после этой победы набрала 8 очков и занимает 5-е место в таблице Западной конференции. Следующий матч «Торпедо» проведет завтра на льду Волга-арены. Нижегородцы сразятся с хоккейным клубом «Сочи». Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
2: Людочка?
3: Да, Игорь Иванович.
2: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
3: А в каком формате у вас файл?
2: Я знаю только один формат. Это 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
5: Весна опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят.

0: нравится институт.
1: Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии юсуповские больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
0: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
1: 9:07 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Это мы. Всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. Две новости слились воедино, и мы их сегодня обсуждаем. Новость номер один. Участковые обходят квартиры в Москве, чтобы выявлять граждан, которые сдают квартиры в обход уплаты налогов. И новость номер два. В Москве насчитали 154 тысячи безработных.
2: 154 тысячи.
1: Я хочу быть
2: человек.
1: Таким безработным. Хочу быть безработным, но вот таким, который сдает многочисленные объекты недвижимости.
2: А потом вот эти новости. Пенсионер на Роллс-Ройсе не заплатил штрафов, ну там или что-нибудь такое. Ну, в общем, ладно. Мне тут уже сказали, что грех, зависть — это страшный грех, но иногда же бывает, когда ты праведно возмущаешься. Вот Иван нам пишет: «Доброе утро, ведущий радио Шансон. Я хочу вам поведать историю своего родственника. Он купил новую квартиру в Воронеже, сделал хороший ремонт, новая мебель. Дети еще были маленькие, он думал, вырастут, будут учиться, и, соответственно, пока они маленькие, решил он подзаработать за этой квартире, сдать жилье. А с агентствами связываться не захотел, решил воспользоваться сарафанным радио, знакомым, кого знает, кто предлагал, и заселилась хорошая девочка на вид, все нормально. И он предупредил, чтобы никаких животных и никого не было, а она втихаря завела кошку. И эта кошка поцарапала все обои, ну и, в общем, в квартире хаос. Он приехал через полгода посмотреть, а там просто куча тараканов. В общем, вы бы видели девочку, еще год таракан. Все соседи проклинали новый дом, где в итоге завелись тараканы, только в его квартире, потому что девочка мусор не выносила, а складывала его на лоджии. Вот такая вот история.
1: Какая молодец девочка.
2: Она что, выходить из дома
1: боялась? А что у нее с головой вообще, да, хоть хочется спросить у человека, который складывает мусор на лоджии. Так, жесть. Доброе утро. Самое любимое радио. Снимаем трехкомнатную квартиру для наших студентов. Их трое. Учились они в одном классе, теперь все учатся в одной группе колледжа. Так вот, нам очень сильно повезло с хозяевами квартиры. Они у нас прекрасные люди. Во-первых, они живут в другом городе, и за 3 года они ни разу не появились в квартире. Цена очень хорошая для района, где находится квартира, сообщает нам Александра. Но это вот как раз к вопросу о том, что я снимал квартиру у алкашей, которые каждый день ко мне шныряли в квартиру, да, когда я был на работе.
2: Ну, а что, они за едой заходили?
1: Да. Марин, это алкаши, они могут заходить зачем угодно, извините. Им так вот
2: хорошо,
1: хочется.
2: Что ты не попал в их дурную компанию. Все-таки сходил на работу.
1: Вот,
2: а
1: да.
2: Так бы с ней по квартире обход квартир делал. Любовь нам пишет.
1: Да, любовь ты уже не успеешь прочитать.
2: Ну ладно.
1: Да.
2: Но а вы пишите свои истории. Вот. Я уверена, что у вас есть что-нибудь интересненькое в загашничке ваших воспоминаний.
1: +7 909 955 103 0.
4: Реклама на радио Шансон.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Кошмар.

0: Можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Вот такая замечательная история, которую нам прислал Арт. Доброе утро, ведущие. Ситуации бывают разные. Я купил, внимание, 4 квартиры и дом. Нормально, да? Пошел и купил. Утром просто встал, такой думаю, что же делать? Пойду куплю.
2: Но подожди, смотря в каком году, ведь, дом. Наверное, были времена, когда можно было купить.
1: И все оформил на маму. В 2 квартирах мы живем. 2 мама сдает. Это ей помощь к пенсии. Так как на пенсию в 53 ей жить тяжеловато.
2: Подожди, не в 53 года.
1: 53 тысячи, да. 53 тысячи. Я это имел в виду, конечно. Квартиры в центре столицы сдаются дорого. И
2: шушера их не снимает. Вот я шушера, по глазам, мнению Арта, я не могу в центре снять квартиру.
1: Мама человек советской закалки, не тратится без нужды, деньги собирает. И уже купила 6
2: парковочных мест,
1: которые тоже сдает по 20. Мама
2: слушайте,
1: хоть и на пенсии.
2: У вас предприниматель.
1: Да там и... Там и сын достойный.
2: Главное, поверь, чтобы ваша мама не перевела какие-то суммы мошеннику,
1: потом,
2: потому что...
1: Да, чтобы не получилось так.

0: квартиры. Одна в городе Т, вторая в городе М. Т это Тамбов, а М Москва, я так понимаю. Брал или Мичуринск. Брал обе в ипотеку, одну сдаю. Получается, я понахапал, когда мне было 25 лет, мне говорили, дурак, зачем берешь, всю жизнь будешь выплачивать. Нет, на самом деле, конечно, молодцы все те, кто успел вовремя по хорошим ипотечным ставкам
1: купить квартиры. Ну да, сейчас квартиры. Ты даже если неважно, и хочешь городе. Взять ипотеку, да,
0: даже первоначальный взнос должен быть таким,
1: 20-30% от стоимости жилья. Ну, извините меня, это уже несколько миллионов. Ну, как ни крути. Если они есть, конечно,
0: так,
1: валяются.
0: Артем, а можешь сейчас какую-то романтическую музыку включить? Тут от Артура сообщение невероятное. Просто ты сейчас оценишь.
1: Романтическую музыку?
0: Да, есть такая возможность.
1: Слушай,
0: ну можешь сам напеть что-нибудь.
1: Все, подожди.
0: Без тебя.
1: А, вот надо такую?
0: Не обязательно. Смотри, Артур пишет. Добрый день. По теме. В свое время снимал за 5000 рублей сейчас свое жилье. И немного отходя от темы. Внимание. Может быть, вам жить вместе, Марина и Артем? Шушера, которая скинулась на квартиру в центре, это будем мы с тобой. И будет утреннее семейное 2D-шоу. Артем, Бог любит троицу. Тебе намекают, что третий раз тебе надо жениться. А Марина, может быть, вы не замечаете, но ваш мужчина очень близко. Стоит только руку протянуть. Нет, Артур, ну...
1: Сначала руку протянуть, потом ноги протянешь. Нет уж, спасибо, Артур, нет. У нас мухи и котлеты, все поделимся.
0: Ценим наш веселый настрой на работе, потому что, мне кажется, все это...
1: Невозможно жить и работать вместе,
0: у
1: друзья
0: такой
1: мои.
0: Опыт
1: не
0: уже был.
1: Возможно. У меня, ну, у меня такой опыт был.
0: Ну все.
1: Так, воспоминания нахлынули.
0: А вот смотрите, я успею или уже не успею?
1: Нет, уже не успеешь.
0: Тогда сделаем паузу, а потом будет шикарное сообщение из Красноярска.
1: Из Красноярска.
0: Прям не в бровь, а в глаз.
1: От Елены?
0: Да.
1: Все, хорошо. А пока, дорогие друзья, пишите +7 909 955 103 0.
2: Нижегородская реклама. На радио «Шансон».
3: Ого, красавец! Вот что значит порода.
4: А как зовут?
3: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
5: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил, а также огромный выбор мебели для ванных комнат, тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
6: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
7: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте порядка получения уточните на сайте материк.nn.ru и ГМ. «Открытый материк». Реклама, не оферта.
8: Обои есть, ламинат есть, двери есть, сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.

0: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи. Потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи – современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой от 1 миллиона 729 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи – надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: И снова поднимаем квартирный вопрос. Ведь именно квартирный вопрос испортил нас,
2: не москвичей. Не только квартирный, а в целом
1: если
2: финансовый.
1: Если вспомнить Булгакова.
2: Мастера Маргарита.
1: Мастера Маргарита.
2: Классика. Да, Наталья классика. Пишет, да, 53 тысячи пенсии маловато. А моя мама отработала 15 лет на Колыме, не дотянула до северной пенсии. У нее пенсия 26 тысяч всего. И это лишний раз доказывает, пишет Наталья, кому-то жемчуг мелкий, а кому-то щи пусты.
1: Ну так в Москве всегда пенсии были больше, чем в регионах и ну, даже
2: да,
1: в Подмосковье.
2: Доплата же есть
1: доплата
2: мэра
1: есть.
2: И всякие другие.
1: Да. Доброе утро. Я много чего
2: мы обещали Красноярск. Давай.
1: Давай, Красноярск. Красноярск без очереди. Проходите, пожалуйста.
2: У них медведи там опасные.
1: Давайте.
2: Елена пишет. Здравствуйте, дорогие Марина и Артем. А я согласна с Мариной. Эти тунеядцы, которые сдают и не работают, а потом, когда подходит у них возраст, они, им государство платит пенсию такую, какую нам, которые всю жизнь работали на государство, еще и нам будут меньше платить. Драть надо с них налоги, чтобы им мало не показались тем, кто сдает свои квартиры.
1: Давай.
2: Елена пишет. Я не злыдня. Я за правду. Слушайте, ну просто как, это как будто бы какая-то...
1: Это немножко мы завидуем просто людям, которые, сообразили, правильно поступили, что-то сделали.
2: Ну, слушай, это опять получается, кто-то такой предприимчивый и деловой,
1: так,
2: но не у всех
1: было.
2: Же была возможность
1: всегда.
2: Что-то предпринять.
1: Ну да, не у всех была возможность утром проснуться, пойти купить 4 квартиры и дом.
2: Ну или
1: я с тобой согласен.
2: В 90-е, понимаешь, там очень неоднозначно...
1: Если только ты не нашел сундук с деньгами,
2: когда
1: тогда...
2: Советский Союз развалился, очень неоднозначно денежные потоки начали распределяться. Кто-то подумал, что это принадлежит ему.
1: Да. Кто-то продал свой ваучер за 2 видеокассеты, а кто-то купил заводик. Так, доброе утро.
2: Как так получилось?
1: Я купил 2 кассеты. Так, в смысле, поменял на 2 кассеты.
2: Какая кассета хоть была хорошая?
1: 2 кассеты видео с фильмом.
2: А, еще и фильмы.
1: Да, у меня просто...
2: Ты мог видеопрокат открыть, между прочим.
1: Да, у меня был видеомагнитофон, и вот я купил 2 видеокассеты. Ну, потому что тогда это все было как бы не дешево. Я был обычный студент медицинского института.
2: Но ты же мог продавать компьютеры, начать как калькулятор.
1: Для того,
2: что-то.
1: Чтобы начать продавать компьютеры, надо было деньги, Шинцы. Чтобы пойти и купить где-то эти компьютеры. Понимаешь?
2: Я тебе говорю, купил 2 видеокассеты, открыл видеосалон для взрослых.
1: Слышь, мать предпринимательница, ты что сидишь, что ты меня учишь? Я хотя бы 2 ипотеки выплатил. Так, ладно.
2: А живешь в съемной, давай не выпендривайся.
1: Ну, это правда, да. Но зато один, а не 5 человек, как у вас. Так, как сказать? Я сегодня прочитаю сообщение Виктории.
2: Тебе кто-нибудь подъедет, знаешь, вечером.
1: От тебя, от твоих, брат твой приедет разбираться со мной. Так, Виктория пишет. Я много где чего снимала с 19-го года в квартире в Москве. Хозяйка живет рядом. У нее нет ключей от квартиры. Она не приходит к нам вообще. Я сама хожу к ней для решения каких-то бытовых вопросов. До этого жила у бабушки, у Божьего дуванчика. У нее были ключи от квартиры, но без меня она в квартиру даже не заходила. Даже если я сама ее об этом просила. Однажды я уехала, а ей понадобилось что-то забрать из квартиры. Я ей говорю, заберите, зайдите, я не против. Так она не пошла, сказала, подожду, когда вы вернетесь. Тут не зависит, где живет хозяйка квартиры. Тут важно, кто люди, которые сдают. И также важно, кто соседи. От одной квартиры мне пришлось отказаться, из-за соседей они были алкоголики. И пока они считали меня собственником...
2: Твои.
1: Да, мои. И пока они считали меня собственником, все было окей. Но когда узнали, что я лишь арендую квартиру, началось шоу. Участковый от нас просто плакал. Особенно, когда мне на 7-м месяце беременности предъявили, что я, видите ли, варю дома самогон. Ну, с такими соседями на съемной квартире...
2: Что еще делать на таком сроке беременности, конечно.
1: С утра такая проснулась, да, на 7-й месяц беременности. Наварю-ка я самогон. Нет, что махануть? Огурчиков? О, огурчиков! Но под них же надо самогона наварить сначала.
2: Ох, это все наша фантазия. Тут частушка пришла от Анатолия.
1: А мы же еще не говорим.
2: Квартиру Шушере Маринки без клопов и тараканов в центре на Неглинке. Анатолий, это роскошно.
1: Это шикарно.
2: Это шедевр.
1: Это уже победа. Это уже вот если бы... Да.
2: Но первая строчка мы пока не знаем, какая
1: Но
2: будет.
1: Это
2: поэтому
1: правда.
2: Вы пока не повторяйте за Анатолием.
1: Ладно, пишите, скоро почитаем ваше сообщение.

0: 154 тысячи безработных только в одной Москве.
1: Поднимите руки, перекличка, мы ищем вас.
0: Сдают квартиры, многочисленные объекты недвижимости, а еще они сдают, умудряются и транспортные средства. В общем, Марин, я что понял? Хорошо, когда есть что сдавать. Вот у тебя есть что-нибудь сдать?
1: Можно поискать драгметалл и цветмет.
2: Откровенно о сокровенном.
0: Последнее, что мы сдавали, это алюминиевые банки с тобой, по-моему, да, подбирали на помойке где-то.
1: Ты сейчас даже помнишь, как будто мы Семен и Борода, или как их там звали, помнишь, в нашей Раше?
0: Да, Борода там точно.
2: Они вот так вот разговаривают.
1: Лариса из Санкт-Петербурга, доброе утро. Вы говорите про квартиры, но прозвучало слово «пенсия 53 тысячи в Москве». И это мало. И меня опять накрыло с применением всех матерных слов. Но про себя, конечно. В Питере я на пенсии 6 лет. Сейчас пенсия после двух перерасчетов 17 тысяч. При выходе мне насчитали 9450 рублей. Это при стаже в 40 лет. Я согласна с Мариной. Нет на земле справедливости ни с квартирами, ни с пенсиями. Слушайте, ну подождите, до пенсии мы еще с Артемом пока не дотянули. Там мы вам больше
0: подробностей сможем рассказать. Вот делайте громче через
1: поэтому мы пока тему пенсии-то и не берем. Мы в этом не сильны. Нам, у нас нет пока примеров каких-то.
0: Так, 19 лет живу в Москве, снимаю, мне повезло. Первые 15 лет я жила в одной коммунальной трехкомнатной квартире, снимала сначала одну комнату, потом, когда освободилась еще одна и появился муж, мы сняли и вторую комнату. Хозяин был там супер. Звали его Константин Петрович. Был настолько тактичен. Когда освободилась еще одна комната, он сказал: ребята, ищите сами себе жильца, вам же тут всем вместе жить. И мы искали долго, причем он нас не торопил, и мы нашли и жили дружно. Попал дом под реновацию, пришлось переехать в соседние. В этом же районе, так как уже были привязаны тут и к садику. Третий год живем в двушке в районе Люблино. Школа сразу напротив, платим 55 тысяч. Мебель была только на кухне, остальное наше. Хозяева попались тоже супер, обожаю их. Раньше, когда ипотека была доступнее, я не планировала жить так долго в Москве. А теперь вот подзадержалась, привыкла. И не хочу никуда уже уезжать. Но разве что в Крым бы уехала на ПМЖ. Но купить там жилье возможности нет.
1: Это Туся, да?
0: Это из Туся, Костромы. Да, Туся.
1: А Светлана нам пишет, Герасимова, доброе
0: откуда
1: утро.
0: Откуда Туся?
1: Она вообще изначально-то из Костромы.
0: А, из Костромы, сейчас она в Москве. Да.
1: Доброе утро, шансончик. Это как в песне Кучина, сосед. Несправедливо. Много лет назад я взяла ипотеку на 20 лет и совсем не жалею. На тот момент, да, тоже цена была для меня заоблачной. Но вот через 3 года эта квартира будет моей. Жить на съемные и платить такие же деньги, как за ипотеку, только уж лучше ипотека. Сейчас только за первый взнос, то, что запрашивают, это нереально. Нереальный взнос. Молодежи, конечно, не очень легко теперь с приобретением своего жилья. Светлана, мы вас поздравляем. Через 3 года вы владелец своего жилья. Это реально круто. Сил вам и здоровья,
0: да,
1: чтобы
0: и
1: быстрее выплатить.
0: Можете сдавать, да.
1: Ага, начинаем. К себе подселить кого-то.
0: Так, подружка с моей малой родины предложила присмотреть за квартирой ее свекрови в Московской области за квартплату и жить с ней. Я на радостях съехала со съемной квартиры от работодателя. Когда приехала с чемоданом, мне свекровь ее озвучила $500. Давай за однушку в 2010-м.
1: Так.
0: При моей зарплате я тогда $700 я зарабатывала, снимала год.
1: Но обдираловка такая цена.
0: Крутилась, сдавая ее даже на выходные другим людям. Потом совместно с кем-то жили, а свекровь могла приехать и просто пожить временно со мной. Причем цена эта была более чем средняя.
1: То есть она еще и приезжала к вам? Ну это вообще как-то...
0: Вот так и закончилась моя дружба с подружкой, с малой
1: родиной. Вот иногда
0: это от любови.
1: Снимать у знакомых иногда это такая, две стороны медали тут есть. Можно и потерять друзей. Антон, который вот сдает жилье, пишет, что у мамы пенсия 67 тысяч рублей, а у меня на сегодняшний момент будет 24. А потому что вы жилье сдаете, а вместо того, чтобы работать, Антон.
0: Мама ваша работала, по всей видимости, да.
1: Ну, там же еще есть северные надбавки или, допустим, Москву. Там много всяких деталей.
0: Я в данный момент снимаю квартиру, с хозяйкой повезло. Она живет в соседнем доме, но квартиру приходит только за деньгами и то, когда меня нет дома. Не понял. А, то есть
1: вы оставляете типа
0: на
1: деньги
0: тумбочке.
1: На тумбочке.
0: Если вдруг нужно вызвать сантехника или газовщика, то звоню, а дальше уже хозяйка сама решает все вопросы. Подпись Иван Васильевич, который, видимо, успел поменять профессию. Ну, а мы, дорогие друзья, приглашаем вас в следующий музыкальный час, где продолжим тему и будет чуть-чуть щеточка.
2: Реклама.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: ОМВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской полный народ, деревня Корейна. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Когда боль не дает покоя,

0: при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
0: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 31 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многими.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Утреннее шоу в формате 2D способствует легкому и непринужденному пробуждению, не является лекарственным средством и не продается в аптеках.

0: Звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Экватор недели 23 сентября. Давайте смотреть, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, ваши планы и замыслы реализуются. Особенно, если вы будете действовать незаметно и не рассказывая лишнего окружающим. Удачное время в вопросах карьеры. А ваша песня ПМЖ Евгения Григорьева.
2: Тельцы, а вы сегодня будете настойчивы. Это ваш ключ к успеху. На этой неделе также будет полезно начать бороться с вредными привычками. Совет сегодня ищите в песне «Тюбик» Виктора Третьякова.
1: Близнецы, день подарит вам возможность наладить отношения с теми, с кем развела вас ссора. Помириться удастся легко и без потерь для гордости. Ваша песня, а мы сядем за стол, Алексея Петрухина.
2: Раки, сегодня вам не придется отвечать на критические замечания. А почему? Потому что никто вас сегодня критиковать не будет. Ваша песня Натали Григория Лепса.
1: А почему Джон неуловимый, а его никто не ловит? Так, львы, вы столько сил тратите на работу, что совсем забыли о своем здоровье. Ваша песня в эту среду «Утренняя гимнастика» Владимира Высоцкого.
2: Девы, звезды советуют вам в эту среду все пересчитать, переложить, рассортировать и распланировать. Настало время навести порядок в голове и в финансах. Ваша песня «Красные розы», «Розы красные» Тамара Кутидзе.
1: Весы, разногласия с коллегами или членами семьи вас сегодня смущать не должны. Нужно просто изучить их точку зрения и сделать соответствующие выводы. Сказки вы найдете в песне «А на черных ресницах» Ивана Кучина.
2: Скорпионы, благодаря своему профессионализму вы сможете быстро принять важные решения относительно своего финансового потока. Настроение ловите в песне «Зажигай» вашего любимого Артема Дёрмина.
1: Зажигай! Так, стрельцы, все ваши усилия принесут вам хорошие деньги в будущем. Вам надо настойчиво вкладываться в работу. И самое главное, не отвлекайтесь. Ваша песня «Седьмая струна» группы Лесопово.
2: Козероги, заработком у вас сейчас туго, и звезды об этом знают, но совсем скоро поступит какое-то очень интересное предложение о сотрудничестве и даже появится дополнительная подработка. Ваша песня «Калифорния» Владислава Медяника.
1: Водолеи, сегодня события могут принять совершенно не тот оборот, которого вы ждали. Постарайтесь быстро перенастроиться. Нужно будет резко сменить курс. А ваша песня «Самолетик» Валерия Кураса.
2: Рыбы, вам в эту среду предстоит заняться новым и ответственным делом, которым вы вовсе еще не прикипели душой. Еще вас постоянно кто-то будет отвлекать, а вы не отвлекаетесь. Совет ищите в песне «Джокер» Стаса Михайлова.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно и плюс 21 градус. Вечером также пасмурно, температура плюс 17. Ночью ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 15.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В Центре хирургии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
9: Погрузись в мир Сергея Есенина в спектакле «Камертон русской души». Поэзия и музыка оживают в исполнении ансамбля «Любава», а яркая хореография раскроет жизнь и творчество поэта. 2 октября, 18:30, в Центральном дворце культуры железнодорожников. Билеты на сайте Кассир.ру.
10: 6+.
11: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
12: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Правительство поддержало законопроект о дополнительных мерах борьбы с авиадебоширами. Перевозчики смогут передавать другим авиакомпаниям сведения о пассажирах, включенных в черные списки, и получать ответную информацию. Как сообщает Интерфакс, Министерство транспорта должно утвердить форму реестра дебоширов, сроки и способ передачи информации, порядок обработки и хранения сведений. Россияне не могут взять ряд фамилий при регистрации брака. Согласно законам, нельзя брать тройную фамилию, даже если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов двойная. Об этом агентству ТАСС рассказал общественник Евгений Машаров. Он отметил, что у граждан есть равные права при выборе фамилии. Жена может взять фамилию мужа и наоборот. Также молодожены могут остаться при своих добрачных фамилиях, либо взять двойную, присоединив к своей фамилию супруга. Москва готова к новому отопительному сезону. Городские службы провели профилактические осмотры, отремонтировали инженерные системы и оборудование, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, к отопительному периоду подготовили порядка 74 тысяч зданий. Сформированы аварийные бригады для работы зимой. Ранее готовить инфраструктуру к зиме начали и на Московской железной дороге. Работы идут на вокзалах, МЦК и МЦД. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс Погоды сейчас в Москве плюс 15, а далее в утреннем шоу в формате 2D «Чечеточка» присылайте креативные рифмы в Макс и получайте подарки. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Леночка?
3: Да, Игорь Иванович.
2: А ты частушки любишь?
3: Конечно, люблю. Спеть?
2: Не стоит. А сочинять их умеешь?
3: Не пробовала.
2: Тогда сегодня...

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 10:07, время московское. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Шел третий час, как мы обсуждаем, что кто-то понахапал квартир и сдает, а кто-то ничего не понахапал и не может позволить себе...
0: Мне не нравится слово, что если сдают только те, кто понахапал, Марина, а те, кто заработали на эти квартиры.
1: Ну, это другое дело. Это единичные случаи.
0: Ну, это, ну, такие
1: случаи. А есть случаи 4-5 квартир, и люди живут вообще в других странах и что-то из себя еще строят.
0: Ну, как строят?
1: Не знаю, просто, честно говоря, я понимаю, что сейчас я скажу какой-то там идеализм или еще что-то, но мне кажется, что те люди, у которых есть работа, которую они любят, коллектив, вот этот вот путь, типа, сдавать квартиру и всю жизнь ничего не делать, ведь многие молодежь

0: квартиру организации водителей междугородних автобусов. Тоже благодать, тишина, порядок. Мужики работали, они с дискотек возвращались. Только один раз в конце месяца вечером они собирались все, и через стенку слышалось, как они рассказывали анекдоты. Один молодой парень смеялся так, что мы заряжались смехом от него. Хозяйка устала все сдавать официально и продала очень хорошей молодой семье. И я очень рада, что нам повезло с соседями-квартирантами. Вот
1: классная
0: такая
1: история,
0: забавная история.
1: Ну,
0: да?
1: Видите, вы, Елена,
0: Елена
1: такая
0: из Красноярска.
1: Позитивная соседка, которая и со студентами общий язык нашла. То есть в целом вы не скандальная. Бывают же действительно люди, которые: а кто ты там живет? А что вы тут делаете?
2: А ведь почему обуви так много?
1: Ну да.
2: Явно типа больше, чем три пары.
1: А Оксана пишет, что когда-то помогли с
0: я думаю, нет. Я думаю, что уже Оксана расскажет свою историю нам чуть позже. Итак, продолжайте писать, снимали ли вы или снимаете жилье, где и почем, а мы почитаем ваши истории.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
5: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетово 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Говорим сегодня о квартирах, об аренде квартир. Здравствуйте, дорогие ведущие. Моя история вот какая, пишет нам Оксана. Когда-то мы помогли свекрови с покупкой квартиры на одной площадке с нами. Ну, это действительно было удобно, причем удобно всем. Теперь ее не стал, и мы сдали ее квартиру парню с котенком. Теперь, когда он уезжает в командировку, я беру котенка. Все довольны, у меня все под контролем. Так ненавязчиво, красиво.
2: Ну, это мило, это правда чудесно. На самом деле, вот многие люди, у которых есть животные или маленькие дети, они мучаются с тем,
1: сложно
2: что они не могут снять жилье. Да, но при этом есть огромное количество ответственных владельцев животных, у которых дома идеальный стерильный порядок. Поэтому, мне кажется...
1: Но часто это зависит не только от владельцев, но и от самих животных. Есть кошечка, которая...
2: Ой, ну все, ты может... начинаешь, сейчас уже куча воспитанных котов и кошек. Вот твой кот что-то дома ходит...
1: Дурачок!
2: Ладно,
1: дурачок! Дурачина из... Потому что привезен... Ну, нет, нельзя так говорить, откуда. Нельзя говорить, откуда он привезен.
2: Горный парень.
1: Да, он привезен из...
2: Горный кот.
1: Кавказский кот, скажем.
2: Да, ты давай без уточнений, а то там...
1: Да, а то потом придется...
2: У нас могут быть проблемы.
1: Извиняться на видеокамеру.
2: Ирина пишет, а у меня такая история. В 2009 году снимали квартиру, и каждый месяц к нам приходил владелец за деньгами. Обязательно приносил полторашку пива, садился за стол и приходилось слушать бред о его жизни. У меня муж

0: военный, ладно, когда он был дома, и это он с ним сидел. Но часто муж в командировках был, приходилось мне сидеть, как вспомню, так страшный сон, как будто бы. Сейчас уже столько лет прошло, я думаю, а зачем мы это вообще терпели? Наверное, были молодыми. Я бы сейчас такого никогда не позволила. И дальше, на данный момент, пишет нам Ирина, у нас своя квартира в этом же доме. Вещи переносили вручную. У нас военная ипотека, выплаченная в этом году. Ура! Знакомый завидует, что нам так досталась квартира, но мы-то с мужем знаем, как тяжело она нам досталась. Вечные командировки. Я все время одна с ребенком. Муж в командировках. Сейчас он там, где все военные, они дома с нами. Вот такая вот у нас история. Ирина, здоровья мужу, пусть он поскорее будет рядом с вами.
1: Ну, чтобы поскорее все закончилось, да.
0: Это точно. И пусть у всех, у кого мужья там,
1: чтобы все вернулись
0: живы-здоровы,
1: живы-здоровы,
0: и все будет хорошо. Потому что квартиры квартирами, ипотеки ипотеками, но мы-то все знаем, что главные вещи в этой жизни — это совсем не вещи.
1: Так, Руслан нам поясняет, откуда берутся большие пенсии. Потому что многие писали, типа, ух, ничего себе, у кого-то какие-то пенсии, там, 50 тысяч, там, и 60 тысяч.
0: Так, и что пишет нам Руслан?
1: А Руслан говорит, а вот, пожалуйста, насчет пенсии. Я отработал на севере 37 лет. Да, сейчас живу в Красноярске, мне 57, и пенсия 65 тысяч. Пожалуйста. Хотите пенсию?
0: Нет, видите, значит
1: Север
0: есть достойные пенсии, это чудесно, стоит
1: Магадан,
0: только порадоваться.
1: Значит, при этом опять домой.
0: Пишет вот Екатерина, 53 пенсия в Москве, я московский пенсионер, у меня 40 лет стажа, и моя пенсия 23 тысячи рублей. Где правда, брат?
1: Но... А правда, Магадан,
0: и Екатерина, вы, наверное, работающий
1: домой.
0: Пенсионер, потому что если будет чуть больше, когда перестанете работать, но пока не
1: переставайте. Екатерина, видите, да, пенсии большие зарабатываются в суровых условиях сложных. То есть нужно быть либо военным человеком, либо на северах работать.
0: У нас все-таки не про пенсии разговор. Еще одно сообщение, и будем чечетку объявлять.
1: Давай.
0: Юля пишет нам. Снимали с подружкой жилье в студенческие годы в Волгограде. Уже это был далекий 2003 год за символические 500 рублей. С хозяйкой, как оказалось потом, нам не очень повезло. У нее Альцгеймер. Чудила бабушка знатно. Однажды мы пришли с учебы, а она нам картошки нажарила на фейре, а не на масле. Мыла посуду в унитазе, прятала столовые приборы у себя под матрасом, сбегала из дома. Мы ее всегда в итоге закрывали. Так мы прожили с ней год. Вот тогда было весело, мы были помоложе и не понимали всей серьезности ситуации.
1: У меня была такая же веселая бабушка, когда я в Рязани снимал на первом курсе.
0: А это сами
1: института.
0: Бабушки сдают или это их внуки сдают?
1: Нет, сама бабушка сдавала, но она была просто...
0: То есть она нормальная, а то ее накрывает,
1: она,
0: да?
1: Сдает нормальная, да. И она держится где-то, наверное, 2 недели она держится нормально. То есть она прям вот хороший человек, душевный. А потом все, 2 недели она просто не трезвеет и не выходит из своей комнаты. То есть она там, я не знаю, выпивала ящик за эти 2 недели, наверное. Вот, и она просто... Ее 2 недели мы ее не видели, но только слышали, как ей было плохо.
0: Да уж.
1: То есть бабушка... Прям вот алкоголик, прям вот законченный алкоголик.
0: Ужас.
1: То есть тут уже только какая-то...
0: Ну такая, причем, которая иногда уходит в этот алкоголик.
1: Я и говорю, 2 недели она нормальная, 2 недели она уходит.
0: Мы
1: и
0: еще вот... одно сообщение успеем зачитать?
1: Да, успеем.
0: Валентина пишет. Здравствуйте, уважаемые ведущие радио Шансон. По поводу аренды квартиры я хочу вот что сказать. Всю свою сознательную жизнь мы с мужем работали в разных городах. Где-то снимали, в частности, в Москве. Также ходил участковый, интересовался, на каких основаниях мы живем. Где-то жили в служебном жилье. Но в Москве мы в итоге приобрели 2 квартиры. И, собственно, все, что заработали за всю жизнь. Сейчас мы на пенсии, в одной живем сами, вторую сдаем. Причем все легально. Так что не могу сказать, что нахапали. Это хорошая прибавка к пенсии. Валентина, к вам вообще нет вопросов. Действительно, есть люди, которые, правда, много сил положили.
1: Марин,
0: на
1: таких большинство. Когда ты всех огульно обвиняешь в том, что они нахапали.
0: А я что, прям вот огульно всех обвинила? Но... Мне кажется, было понятно, что это немножко я шучу и не хотела
1: человека,
0: никого
1: одного
0: обидеть.
1: Одного человека ты обидела. Того самого, который купил 4 квартиры и дом в один день. Ладно, дорогие друзья, шутки шутками, а первая строчка нашей чечеточки. Мужичок сдавал квартиру. Еще 3 с вас и за победу 2 билета на концерт Сергея Куренкова в Москве. Пишите.

Семин, Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 21 по 25 сентября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, «Майсол Висар» с натуральным составом.

0: консультироваться со специалистом.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее...
2: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925.

0: Это «Щечёточка» на радио «Шансон». И первая строчка: «Мужичок сдавал квартиру». На кону два билета на концерт Сергея Куренкова. 17 октября. ДК «Меридиан». Это
1: не для... ДК, а культурный центр.
0: КЦ «Меридиан».
1: КЦ «Меридиан».
0: КЦ. Ух ты. КЦ. Так, ладно, первая строчка у нас какая? «Мужичок сдавал квартиру». Егорыч и Семеновна уже появляются в этой студии. А для чего? Правильно, для того, чтобы пропеть ваши веселые, смешные, забавные частушки. Эх, частушки. Порой, правда, частушки не складушки.
1: «Мужичок сдавал квартиру, пополнял в бюджет дыру. Квартирант грязнулей был, тараканов расплодил. Опа, опа, это от Светланы».
0: А дальше от Дениски. «На мужичок сдавал квартиру на 10-м этаже. Поселились папуасы и танцуют в неглиже».
1: Опа, опа, вот такие танцы.
0: А где Дениска папуасов увидел в Москве? Мне интересно просто. Ну ладно.
1: «А мужичок сдавал квартиру, мужичок сдавал и дом. Много денег заработал, а потом попал в дурдом». Это от Владимира. Почему?
0: Почему?
1: Типа деньги человека испортили?
0: Испортили. Так, вот от Светланы. «А мужичок сдавал квартиру маленькую на проспекте Мира. Деньги клал к себе в карман, государство забывал».
1: Не забывал, а обижал государство. Наверное, обижал. Так будет точнее. Так, от Натальи.
0: Давай.
1: «А мужичок сдавал квартиру, сам же на вокзале жил. Через пару лет лишений он еще одну купил».
0: Опа!
1: Опа!
0: Хорошо.
1: Вот это предприимчивость!
0: Да, хороший совет для тех, кто хочет себе квартиру. «А мужичок сдавал квартиру, он хотел богато жить, а только денег тех хватало, чтобы налоги заплатить».
1: Это тоже от мне в профиль глаз, да. Сейчас от Михаила еще спою.
0: Давай.
1: «А мужичок сдавал квартиру, квартирант нехитрый жил. Вот уже 4-й год за аренду не платил». Ну а что, а раз так можно было?
0: Что-то я не знаю, как-то...
1: Либо я не так спела, либо Михаил не так написал.
0: Корявая какая-то частушка. Так, ну что, подводим итоги? Готова спеть победителя?
1: Ну, давай ты спеешь.
0: Или я, давай, ладно. «А мужик...» Извините. Сейчас, надо настроиться правильно.
1: Давай.
0: От Анатолия. «А мужичок сдавал квартиру Шушере Маринке, без клопов и тараканов, в центре, на Неглинке». Это вот победа.
1: Причем, ну, идею с первой строчкой, ведь Анатолий написал «Чечётку» еще в 8 утра. То есть, вы понимаете, если человек реально классно написал,
0: да.
1: Вот сколько бы других ни приходило, все равно никто Анатолия не переплюнул. Хотя я почему-то думала, что, ну, Анатолий вряд ли выиграет, ведь... Строчка классная, может быть, еще больше классных вариантов. В итоге
0: Анатолий
1: получает 2 билета на концерт Сергея Куренкова. И концерт состоится 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан». Лучшие хиты артистов в программе, премьера новых песен, живой звук, душевная теплая атмосфера, возрастное ограничение 12+. Впереди еще четверг и пятница, и мы еще 2 комплекта парных билетов разыграем. Поэтому вы не отчаивайтесь, не расстраивайтесь.
0: Репетируйте, тренируйтесь,
1: а писать
0: частушки. Придумывайте себе свою.
1: Давай домашнее задание дадим.
0: Ой, не надо.
1: Сейчас люди целый день сидят, сочиняют.
0: Мы и так даем достаточно
1: заданий. Посмотрите фильм про
0: слона,
1: «Больше, чем жизнь» называется, про который я в 7 утра вам рассказывала. Про слониху Веру посмотришь?
0: Хорошо, сейчас пойдем смотреть.
1: А ты, кстати, в 90-е видеокассету-то какую купил вместо того, чтобы купить заводик? Что за фильм был?
0: Потом расскажу, завтра расскажу. Все, до свидания, до завтра, друзья.
1: Целуем, обнимаем, всем пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно и плюс 21 градус. Вечером также пасмурно, температура плюс 17. Ночью ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 15.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Все регионы России сформировали запасы топлива к предстоящему отопительному сезону. Речь идет в том числе о резервах угля и мазута, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам увеличить производство нефтепродуктов и скорректировать объемы импорта. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о полной готовности столицы к отопительному сезону. Городские службы провели профилактические осмотры и отремонтировали инженерные системы и оборудование. Национальные рекомендации по питанию появятся в России в следующем году. Врачи будут консультировать по рациону пациентов с хроническими заболеваниями, а также тех, у кого хорошее здоровье, чтобы предотвратить возникновение недугов. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Ранее в Минздраве заявили, что сохранить здоровье на долгие годы помогут регулярные занятия спортом, прохождение медосмотров и сбалансированное питание. В рацион следует включать больше овощей и фруктов, цельнозерновые и белковые продукты с низким содержанием жира. Российские туристы стали чаще летать за границу без пересадок. С января по середину сентября количество билетов на прямые рейсы увеличилось почти на 13% по сравнению с прошлогодними показателями. Как отмечают аналитики, заметнее всего число прямых вылетов выросло в региональных центрах, например, из Казани, Самары, Петербурга, Екатеринбурга. Развитию прямого авиасообщения способствуют новые рейсы, в том числе в Турцию, Дубай и Минск. 550 новых зарядных станций для электромобилей установят во всех округах Москвы. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Он отметил, что такие зарядки не создают вредных выбросов и положительно влияют на качество воздуха в столице. В частности, 96 станций установят на севере города, 82 на юге, 79 на юго-западе. Меньше всего по 4 станции установят в Зеленоградском, Троицком и Новомосковском округах. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

«Любовь и смерть» — это Вика Цыганова на шансоне. 1 января 1994 года выпуска эта композиция. Тогда же вышел невероятный по тем временам клип, сюжетный, динамичный, как мы засматривались. Кстати говоря, не только клипы, но и то, что происходит в студии «Радио Шансон», вы можете видеть на нашем официальном сайте radioshanson.ru и в соцсетях. Присоединяйтесь. Меня зовут Ирина Сотникова. Пройдем вместе ближайшие несколько часов. Всем отличной среды!

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

снега нам с вами далековато, а вот в столице уже бабье лето сменяют дожди. За неделю может выпасть до 80% месячной нормы осадков, так сообщают синоптики. Ну что ж, согревающий шансон нам с вами в помощь. Михаил Шафутинский продолжает эфир. Кстати говоря, у кого-то отпуск только начинается, можно поехать на поезде на юг России. Там пока еще сохраняется тепло. Между прочим, черноморские курорты занимают хорошую долю проданных туроператорами путевок именно на юг, около 42%.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керама, гранит, линолеум, ламинат, кварц, винил, а также огромный...

0: улица Крупской, 11.
1: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните.

0: Гагаринском. Акция действует до 1 октября 2026 года.
1: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
2: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информацию об организации, акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения уточните на сайте материк.nn.ru и в ГМ. «Открытый материк». Реклама, не оферта.
3: Спасибо.
4: Спасибо вам.
5: Благодарю вас.
3: Спасибо.
5: Мы вам
3: большое.
5: Очень благодарны.
3: Вы вам
5: благодарны.
3: Спасибо.
6: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
7: 18+.
8: Погрузись в мир Сергея Есенина в спектакле «Камертон русской души». Поэзия и музыка оживают в исполнении ансамбля «Любава», а яркая хореография раскроет жизнь и творчество поэта. 2 октября, 18:30, в Центральном дворце культуры железнодорожников. Билеты на сайте Кассир.ру.
9: 6+.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Думаю, что любой из вас безошибочно ответит на вопрос, кто из соседей по потоку является самым тревожным. Правильно, это водители такси и каршеринга. Иногда кажется, что ты едешь не по оживленной городской магистрали, а участвуешь в захватывающем авторалли. Но есть хорошие новости. Столичная госавтоинспекция проанализировала данные по аварийности с участием такси и каршеринга за первые 8 месяцев текущего года, и есть повод для осторожного оптимизма. За указанный период таксисты попали в 1072 аварии, где пострадали 1257 человек, а 30, увы, погибли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП снизилось на 2,2%. Прогресс кажется скромным, но для огромного мегаполиса это серьезный шаг вперед. Пользователи каршеринга и вовсе совершили межгалактический прыжок аккуратности. Число аварий с ними рухнуло аж на 25%, до 182 случаев. Пострадавших в авариях с участием каршеринга стало меньше на 26,7%. Как это можно объяснить? Да очень просто. Ужесточенные меры по контролю за аккаунтами почти полностью исключают попадание за руль случайных людей. Так что теперь можно смело перестраиваться на позитивный лад и переставать опасаться желтых и разноцветных машин на дорогах. Это самая безаварийная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? Кам в деревню пожаловал?
5: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
4: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
5: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
4: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
5: Только пипедастр с собой захватить.
6: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Бублик.

что касается метелей, в Центральной России зима, по прогнозам синоптиков, начнется позже обычного. Снег, вероятно, ляжет только в конце декабря. Первый зимний месяц будет теплее климатических показателей. Средняя температура где-то около минус 5 градусов. А вот январь обещают самым холодным месяцем. Ну, в феврале, как всегда, впрочем, ожидаются температурные перепады. О погоде в ближайшие сутки я расскажу чуть позже. Мы с вами переходим в новый час на шансоне.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно и плюс 21 градус. Вечером также пасмурно, температура плюс 17. Ночью ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 15.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Масло есть. Фильтры есть. Скидка есть. Полный комплект для ТО в «Иксоре» со скидкой 15% прямо сейчас. Сеть магазинов автозапчастей «Иксора». Не упусти выгоду.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Шансон.
1: Здравствуйте, в эфире новости на радио Шансон в Нижнем Новгороде, в студии Наталья Самородова. Для оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции с 1 октября потребуется лицензия. Оптовые лицензии будет выдавать Росалкоголь-Табак-контроль, розничные и региональные власти. За нарушение продажи несовершеннолетним, открытую выкладку, торговлю на транспорте и возле школ лицензию аннулируют. В Кабмине рассчитывают, что лицензирование сократит оборот сомнительной продукции и закроет нелегальные точки продаж, а также дополнительно защитит несовершеннолетних. В Нижнем Новгороде на территории IT-кампуса «Неймарк» начал работу межвузовский студенческий IT-центр. Пространство, объединяющее студентов, преподавателей и исследователей из разных вузов региона. Как сообщает пресс-служба правительства области, в новом центре есть современное оборудование, VR-лаборатория, 3D-принтеры. Пользоваться этим могут студенты IT-направлений, преподаватели вузов-партнеров, участники мероприятий кампуса. Как отметил замгубернатора Егор Поляков, межвузовская модель здесь критически важна. Когда студенты разных вузов работают вместе, рождаются нестандартные решения и сильные команды. Первое в новом учебном году региональное родительское собрание состоится в Нижегородской области 24 сентября в онлайн-формате. Собрание организовано Министерством образования региона в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети». На собрании будут обсуждаться общие вопросы адаптации детей к учебному процессу, обеспечения безопасности и создания условий для поддержки юных талантов. Кроме того, руководитель регионального центра «Вега» Ирина Зиновьева расскажет, какие шаги необходимо предпринять ребенку и его родителям, чтобы войти в олимпиадную сборную региона. Хоккейный клуб «Торпедо» обыграл омский «Авангард» дома на Волга-арене. Итоговый счет матча 5-1. «Торпедо» после этой победы набрала 8 очков и занимает 5-е место в таблице Западной конференции. Следующий матч «Торпедо» проведет завтра на льду Волга-арены. Нижегородцы сразятся с хоккейным клубом «Сочи». Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Абсолютно свободными от рабочих задач мы с вами можем быть лишь в выходные. Но поговаривают, что среда, в общем-то, день неплохой. Да и потом, совершенно свободными мы бываем в своих музыкальных предпочтениях. В любой момент включайте радио «Шансон» и наслаждайтесь любимыми песнями. 24/7 радио «Шансон» украшает вашу жизнь. А «Жизнь моя», так называется следующая композиция, споет нам Алексей Петрухин. А с вами по-прежнему я, Ирина Сотникова. Всех приветствую!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

разлучница судьба. Кого на край земли, кого на небеса. Друзья, ну где же вы? Молчание в ответ. Молчат и те, кто жил, и те, кого уже нет. Я фотограф.

0: разлучить.
1: А вы только представьте себе, какие можно сделать фотографии на фестивале «Бархатный шансон». И с друзьями, и семейные фото, ну и, конечно, фото с любимыми артистами. Выступят для вас Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев и другие популярные шансонье. Настоящие звезды! Мы ждем всех, кому уже исполнилось 12 лет. За подробностями добро пожаловать на radioshanson.ru. Напомню, что праздник веселых, теплых и душевных песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф». Белек в Турции, берег Средиземного моря, пальмы, загар, вот это вот все ждет вас на «Бархатном шансоне 2026». Место, где уходят печали.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
2: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи. Потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи – современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой от 1 миллиона 729 тысяч 990 рублей в Интер.

Что ж говорить. Катя Огонек на волнах осеннего шансона. Как ни крути, кого-то осенью все же накрывает небольшая депрессия. Да, организм наш перестраивается. В первую очередь он откликается на уменьшение света. Так уж случается. Что можно сделать? Чем можно помочь? Необходим контакт с природой. Свежий воздух, солнце, вод, движение, утренняя зарядка, гимнастика. Ну и, конечно, хорошая музыка скрашивает ваше осеннее настроение. У нас прямо сейчас Евгений Григорьев, «Женский каприз на шансоне».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 21 по 25 сентября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, «Майсол Висар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. «Майсол Висар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Майсол Висар» –
3: имеется противопоказание. Необходимо консультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в «Роско». А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон» – и носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
6: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
7: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

композиция, которая стала визитной карточкой группы «Любэ», одна из самых узнаваемых песен в репертуаре коллектива на самом душевном радио «Шансон». Автор музыки и слов Игорь Матвиенко, автор текста Александр Шаганов. Подмосковным люберцам мы передаем пламенный привет. Ну, а в столице тем временем дело идет к обеду. 12:49 в Москве. Всем, кто уже готов к употреблению, желаю приятного аппетита.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно и плюс 21 градус. Вечером также пасмурно, температура плюс 17. Ночью ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 15.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. Днем, вечером и ночью на радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России могут сократить срок оплаты штрафов для автомобилей с иностранными номерами с 60 дней до одних суток. Такой законопроект поступил в аппарат правительства, сообщает ТАСС. Сейчас все автомобилисты обязаны оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения в течение 60 дней. За это время собственники машин, зарегистрированных за рубежом, могут беспрепятственно покинуть страну, не исполнив постановление, отмечают в МВД. Власти предлагают сократить срок оплаты для таких авто. Если штраф не будет оплачен, автомобиль могут задержать до погашения задолженности. Количество вакансий в России, в которых требуется умение работать с искусственным интеллектом, выросло в первом полугодии на 37%. Соответствующие компетенции заметно влияют на доходы. Оклады в таких вакансиях растут быстрее среднерыночных, а в отдельных сферах разрыв в зарплатных предложениях достигает почти 2 раз. К примеру, в рекламе и пиар соискателям со знанием нейросетей работодатели готовы предложить в среднем 106 тысяч рублей в месяц, а без этих навыков всего 60 тысяч. Почти 2500 призывников из Петербурга отправятся в армию до конца года. Первые отправки запланированы в октябре, заявил временно исполняющий обязанности военного комиссара города Олег Мазурин. В свою очередь, губернатор Александр Беглов отметил, что подготовка к службе в вооруженных силах начинается уже в школах. Если в прошлом учебном году в северной столице насчитывалось свыше 300 кадетских классов, то в этом уже более 400. В них учатся более 10 тысяч ребят. Порядка 4000 лифтов заменили в этом году в домах Москвы по программе капитального ремонта. Всего до конца года планируется установить более 5000 подъемников, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Он напомнил, что уже 8 лет лифты меняют в год окончания 25-летнего срока службы. Старые подъемники демонтируют, устанавливая новые. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

небольшой исторический экскурс с налетом сентиментальности в начале нового часа на шансоне. Маэстро Александр Розенбаум, его «Очередь за хлебом». Много еще прекрасных музыкальных творений ждет нас с вами в ближайшем часе. Легендарная «Марджанджа» будет в исполнении Михаила Шуфутинского. Разомнемся немного. Также Александр Добронравов порадует. Ну и прямо сейчас очаровательный, харизматичный, невероятный Михаил Бублик «Догорают свечи».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Информация для милых дам, которые как раз-таки ищут своего среди мужчин. Расскажу, где вам это точно удастся. 14 ноября на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» в Лайф-арене. Вот там точно соберутся настоящие мужчины, все любители шансона по-русски, ну и женщины милые, конечно, тоже. Неповторимая атмосфера, энергичные танцы, душевные мелодии. Все это для лиц старше 12 лет. Ну, а подробности на нашем сайте radioshanson.ru. Эфир далее продолжит участник «Разгуляя» Григорий Лепс. Музыки много, шансон один.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Камнеград помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов Камнеград. 234-03-77.
5: Строчка клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
6: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц, винил, а также огромный выбор мебели.

есть тайга, вековая тайга и река. Здесь нелегкий добытчика труд кормит многих и уха с разговорами у костерка.

0: и боялся.
1: Гимназисточка на шансоне в исполнении Ивана Кучина. Ну, как говорят, век живи, век учись. Курьеров на велосипедах предлагают обязать получать права путем приравнивания этого вида транспорта к мопедам. Вот так, пора бы уже. Как бы ни было тяжело, а научиться уважать пешеходов все-таки нужно. Иначе мы так все с вами очень быстро посидим. Владислав Медяник на шансоне. По дороге.

0: реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-ра.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Людочка, вы ничего не забыли?
10: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
9: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
10: Так до ноября, время еще есть.
9: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
10: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
11: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
12: «Эх, разгуляй».
11: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Радио «Шансон» представляет.
14: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
11: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: 13+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: и не мешают мусора.
1: В лазурном шуме песни и там братва гуляет,
0: и не мешают мусора.
2: Радио Шансон. Вместе с начала века.
3: Радио Шансон. Радио Шансон.
4: Москва 103.0 FM.
5: Тверь 104.8 FM.

Андрей Бандера на шансоне, да, умеем, практикуем. Красота не только спасает мир, но в какой-то степени даже губит независимость мужчин. Я бы сказала, ну ничего, мы вам еще пригодимся. Мы, как музыка на шансоне, поддержим в любой момент. Этот час музыкально зафиналит Александр Буйнов. Ну а прямо сейчас Алина Петровская, Евгений Росс.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 17 градусов. Ночью будет облачно с прояснениями и плюс 14. Завтра утром пасмурно и плюс 17.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».

0: Погрузись в мир Сергея Есенина в спектакле «Камертон русской души». Поэзия и музыка оживают в исполнении ансамбля «Любава», а яркая хореография раскроет жизнь и творчество поэта. 2 октября, 18:30, в Центральном дворце культуры железнодорожников. Билеты на сайте Кассир.ру.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: Новости на радио «Шансон».
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России с 1 января вырастет утиль сбор на 10-20%. Ставки увеличатся в зависимости от типа техники. Повышение станет очередным этапом утвержденной в 2024 году долгосрочной индексации, сообщили в Минпромторге. Там добавили, что постепенная корректировка ставок должна поддержать инвестиции в российский автопром и локализацию производства. План индексации рассчитан до 2030 года и предусматривает ежегодные изменения коэффициентов с 1 января. Льготные коэффициенты сохраняются для автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил при условии, что машину не перепродадут в течение года после ввоза. Для более мощных автомобилей, а также для части гибридов и электромобилей применяются повышенные ставки утильсбора. Постоялец в российском отеле, работающем по системе «Все включено», съедает в день 500 грамм мяса и выпивает почти литр алкоголя. Как рассказали в Ассоциации туроператоров России, гости таких отелей употребляют в день 780 граммов овощей, 250 граммов фруктов и ягод, 340 граммов молочных продуктов и почти 2 чашки кофе. Как пишет РИА Новости, это средние показатели в расчете на всех отдыхающих, включая детей. Если смотреть на питание с точки зрения расходов отелей, самая крупная статья – это алкоголь. На него приходится 27% затрат. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

самого взгляда нам действительно очень не хватает в будние дни, но зато в праздники все меняется. А до новогодних каникул осталось всего ничего 99 дней. На календаре 23 сентября. И сегодня, кстати говоря, наступает особенный момент года, осеннее равноденствие, когда солнце пересекает небесный экватор, переходя из северного полушария в южное. Вот музыка у нас тоже переходит немного в стадию похолодания. На шансоне далее Маракеш и Максим Апрель «К тебе по морозу». С вами по-прежнему Ирина Сотникова. Всем здравствуйте.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 21 по 25 сентября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Виктор Третьяков на шансоне. Раздражение из-за тюбика, незакрытого или разбросанных носков может иметь, оказывается, глубокие психологические, эмоциональные причины. Вот спросить себя, действительно ли дело в конкретной мелочи? Или есть что-то другое, там, недостаток внимания, например, чувство недооцененности, стресс, опять же. А вообще, вы знаете, носки – это ведь не лебеди. Они до смерти парами-то не живут. Поэтому отпускаем ситуацию, ну или носки, и делаем громче шансон.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
3: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц, винил, а также огромный выбор.

0: 11.
1: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
2: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Меге, Фантастике и Цуме. Акция действует до 1 октября 2026 года.
3: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Спасибо.
5: Спасибо вам.
6: Благодарю вас.
4: Спасибо вам
6: очень
4: спасибо
6: благодарны.
4: Большое. Мы вам благодарны. Большое спасибо.
7: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
8: 18+.
9: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

Так, жизнь, может быть, подождет, а вот разгуляй ждать не будет. 14 ноября всю по графику в Лайф-арене ждем всех, кому уже исполнилось 12 лет, чтобы подпеть любимым артистам и насладиться шикарнейшим праздником. На танцпол самые доступные билеты, вы тоже присоединяйтесь. Билеты на радиошансон.ру, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». А в эфире в ближайшие минуты послушаем Александра Маршала, будет также Александр Новиков, но прежде Сергей Любавин.

0: консультация со специалистом.
1: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Как будто бы прям, знаете, для меня поет Александр Маршал на волнах шансона «Отпускаю». Пожалуй, я отпущу себя из студии шансона. Домой путь точно не забуду. Уступаю место нашей очаровательной Юлии Степановой. Напомню, что уже в следующем часе начнется программа «Только для вас». Программа ваших приветов и поздравлений. Сообщения уже можно отправлять на единый номер. +7 909 955 103 0 во все доступные мессенджеры. Всех, кстати говоря, с днем рябины. Будьте счастливы и берегите себя. Все-таки осень на дворе.

0: радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 17 градусов. Ночью будет облачно с прояснениями и плюс 14, завтра утром пасмурно и плюс 17.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
6: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 3 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Кремле сообщили, что Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским в Москве. Необходимые гарантии безопасности украинскому президенту будут предоставлены, добавил представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее он отмечал, что возможным переговорам по украинскому регулированию на высшем уровне должна предшествовать работа экспертов. Это касается в том числе потенциальных контактов России и США. Как пишет портал «Москва-24», готовность Владимира Путина встретиться с Дональдом Трампом в Кремле ранее подтверждалась, однако конкретные сроки такой встречи пока не определены. 1 января стоимость однократной въездной визы в Египет увеличится с 30 до 33 долларов. Как сообщила Ассоциация туроператоров России, повышение затронет как обычную визу, так и цифровую. Кроме того, к стоимости визы в 33 доллара добавляются еще 6 долларов за обслуживание, оформление и банковские комиссии. Как отметили в АТОР, россияне без карты иностранного банка могут оплатить цифровую визу наличными долларами в отделении банка в зоне прилета Каира. Для самостоятельной оплаты через сайт, мобильное приложение или киоск самообслуживания потребуется виза или мастер-карт, выпущенный за пределами России. 6 октября в Буэнос-Айресе Лионель Месси проведет свой прощальный матч за сборную Аргентины против команды Бенина. Он дебютировал за основную сборную в 2005 году в возрасте 18 лет. Всего провел за национальную команду 207 матчей. В составе основной сборной великий нападающий выиграл Кубок Америки, Финалиссимо и чемпионат мира в 2022 году. На молодежном уровне Месси становился победителем чемпионата мира и в 2008 году завоевал золото Олимпийских игр. Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси после ухода из национальной команды продолжит клубную карьеру в американском Интер Майами. Его контракт рассчитан до конца 2028 года. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. Осень окончательно теперь вот совершенно законно вступила в свои права. Сегодня день осеннего равноденствия. Ну и я пожелаю еще, хотя бы еще сколько-нибудь теплых, солнечных, приятных осенних деньков. Программа только для вас на радио «Шансон» началась. Меня зовут Юлия Степанова. Жду, что вы тоже подпишете свои сообщения, и они не останутся анонимными. Номер плюс 7 909 955 103 и 0. Это номер для ваших посланий, которые уже можно присылать в программу. Только для вас, будем им очень рады. Ну а ваши близкие порадуются вашим добрым словам, приветам, поздравлениям, ну и так далее.

0: Зачарованные Стамбулом и песней в исполнении Нины Шацкой и Брэндона Стоуна продолжаем программу только для вас. Шансон, хочу передать привет моей любимой супруге Ахмадеевой Леночке в город Тольятти, Жигулевская долина. Хочу сказать, что безумно ее люблю уже 25 лет. Лена, любовь моя, вечером увидимся. Павел. Шансон, вновь к вам Димахин Николай и Елена Димахина, город Пенза. Наш любимый внук Измайлов Ярослав едет в Саратов на соревнования по кикбоксингу. Мы, дедушка и бабушка, мама Виктория, ждем его с победой. Ярослав, мы всегда с тобой во всех победах и поражениях. Все будет хорошо.
1: Реклама на радио «Шансон». До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 31 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

Ветрено. Михаил Бублик в программе «Только для вас» на Радио Шансон. Ну вот, кто-то гуляет, а кто-то едет. Добрый день, Радио Шансон. Николай, с днем рождения, коллеги из московского «Транслюкс» шлют привет в Петербург. Пусть дорога будет ровной, бак полным, а удача верной попутчицей. Плюс 7-909-955-103.0 номер для ваших сообщений. Не забудьте о подписи. Здравствуйте, у моей сестрички Алимбаевой Региночки сегодня день рождения. Сестричка, не живи уныло, не жалей, что было, не гадай, что будет, береги, что есть. Поставьте песню Катерины Голицыной «Бессовестно счастливая». Альбина, «Мои детки», город Сургут. Шансон, наш коллектив РТИ, группа номер 5, поздравляет ваш коллектив с днем равноденствия. Оля, Юля и Таня просят передать для нас хорошую песню. Юля из Люберец. Шансон, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, девочкам-упаковщицам Валюше, Олесе, Насте, Любе, Леночке, Галине привет. Девочки, улыбнитесь. Вам так идет улыбка. От Ольги это послание. Программа «Только для вас» продолжается. Пишите.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте порядки получения уточните на сайте материк.nn.ru и в ГМ. «Открытый материк». Реклама, не оферта.
2: Доченька, что это там рисуешь? Это домик. А почему он весь в трещинках?
3: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
2: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль – это проще простого.
4: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

Михаил Гурляш, его обжигающий хит «Гетера» в программе «Только для вас». Продолжим. Добрый день. Передаю привет Колесниковой Анечке, Ирина. Следующее послание. Добрый день. Привет подруге Марине. Она сейчас на работе, слушает радио «Шансон». Ирина. «Шансон», передайте привет Бондарику из Столбцов от Борисовича. Следующее послание вот какое у нас. Любимое радио. Передаю привет своей мамочке, Новожиловой Любови Федоровне. Огромный ей привет и огромная благодарность. Дорогая мама, спасибо вам за вашего сына. Вы вырастили прекрасного, сильного и доброго человека. Рядом с ним я чувствую себя счастливой и защищенной. Низкий поклон вам за его воспитание. Вот понимаете, да, какая мудрая женщина? Вот отношение к свекрови-то. Вот какое должно-то быть. Спасибо вам за то, что подарили этому миру моего любимого мужа. Ну, не надо миру, лучше вот вам лично. За надежное плечо, заботу и мужество. Очень ценю все, что вы в него вложили. Ваша невестка Надежда Новожилова.

которые попросили песню группы «Комиссар», вот тут как, не захочешь, а взбодришься. Добрый день, а можно ли для водителей КАМАЗов, которые мчатся со скоростью 50 км в час, поставить песню «Комиссара», чтобы им повеселее ехалось? Но, надеюсь, желаемая композиция услышана, вам доброго пути. Шансон, передайте привет моей семье, жене Вронской Виктории, любимым дочерям Дарье и Марии, я их очень сильно люблю, вы моя опора и забота, вы моя любимая семья. А вот песня «Стамбул» в исполнении Нины Шацкой и Брэндона Стоуна была у нас в начале программы, так что будет другая песня. Шансон, передайте привет моим коллегам из соседнего кабинета, хочу их поздравить с московской осенью. Самый лучший коллектив, пишет Елена Коптева. Пишите и вы, +7 909 955 103 0 наш номер для ваших сообщений. Время у нас еще есть.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
3: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Продолжается программа «Только для вас» на «Радио Шансон». И еще раз напомню номер, потому что времени все меньше, но, может быть, вы еще успеете. Плюс 7-909-955-103-0. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Ну и о том, что если вы уже написали на «Радио Шансон», то, пожалуйста, слушайте наш эфир и не пропустите свое сообщение. Пишет нам Дариуш из Ирана. На сайте оставил Дариуш сообщение. «Добрый вечер. У вас учился. Научился русскому языку. Стал начальником смены АЭС и каждый вечер слушал радио на русском языке. И будьте здоровы и счастливы, друзья, в Обнинске, в Воронеже и в Балаково». Шансон соединяет. Здравствуйте! Можно поздравить с прошедшим днем рождения супругу Ольгу Николаевну Кулаеву из Липецка? Конечно, можно. Нужно. Ольга Николаевна, с наступившим. Счастливое и многое лето вам. И радости побольше, и любви. Шансон, хочу передать привет любимому мужу Сергею Брежневу. Ты самый любимый мой родной. Шлю тебе привет большой. Пусть он сердце согревает и улыбку вызывает. Твоя Лю.

программа «Только для вас» подходит к своему завершению. Всем огромное спасибо, что писали, огромное спасибо за участие и спасибо, что вы с нами, что вы слушаете радио «Шансон», и ваше душевное тепло и поддержка всегда ощущается, несмотря на расстояние. В 21 час мы приступим к этому приятному делу выполнения ваших заявок и читки ваших сообщений в эфире снова. С вами я, Юлия Степанова, и остаюсь, никуда не ухожу. Отмечаем вместе день осеннего равноденствия. Желаю вам гармонии внутренней, гармонии с этим миром, покоя, мирного неба над головой и огромного человеческого счастья и тепла.

0: прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 17 градусов. Ночью будет облачно с прояснениями и плюс 14, завтра утром пасмурно и плюс 17.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Центробанке сообщили, что мошеннических схем с использованием цифрового рубля на сегодняшний день не выявлено. Цифровые кошельки стали доступны через приложение 12 крупнейших банков. Сейчас ЦБ работает над тем, чтобы у подростков с 14 лет была возможность открывать счета в цифровых рублях. Как пишет «Москва-24», это новая форма национальной валюты. С 1 сентября лица, достигшие 18 лет, могут открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков. С момента массового запуска цифрового рубля было открыто 87 тысяч счетов и проведено более 50 тысяч операций. Минздраве заявили о том, что почти у всего населения России наблюдается дефицит йода. Несмотря на то, что около четверти людей принимают витамин D3 дополнительно, они не чувствуют ощутимой разницы. Это связано с тем, что необходимая доза должна определяться в индивидуальном порядке. Как пишет «Москва-24», ссылаясь на врачей, поддержать уровень витамина D в организме помогут некоторые продукты питания. Сельдь, желток, сыр, молоко и йогурты со специальной маркировкой. Осенью россиянам особенно важно обогащать рацион продуктами с витамином D, поскольку его синтез в коже сильно замедляется из-за недостатка ультрафиолета. Музей-заповедник «Царское село» вошел в шорт-лист главной музейной премии страны. Как уточнили в пресс-службе учреждения, в этом году на победу претендуют сразу два уникальных проекта: инклюзивная видеопрогулка для детей и возрожденный китайский зал. Как пишет «Росбалт», его выдвинули в номинации «Музейный шедевр». Интерьеры, созданные в 18 веке, были полностью уничтожены во время Великой Отечественной войны. Специалисты Царско-сельской янтарной мастерской с нуля восстановили отделку 8 личных покоев Екатерины II. Изюминкой зала стали 155 лаковых панно. Победителей премии объявят 16 октября. Доллар на сегодня 84,07 рубля, евро 96,59, юань 112,53. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: голоса.
1: Правда и любовь. Песни «Королева» Александра Розенбаума в начале часа на радио «Шансон». Скоро, совсем скоро услышим еще один золотой хит уже в исполнении Михаила Круга. Но раньше попробуем вместе с Викой Ветер разгадать, кто ж такая Надя. У микрофона Юлия Степанова. Всем добрый день.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

мама, я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все вынуть. Но я ж на злой

0: Ближе к нам знаменитый фестиваль «Бархатный шансон» с 24 по 30 октября. Продлеваем лето музыкальным образом. В Турции на берегу Средиземного моря пройдет фестиваль в этом году. Все подробности есть на сайте radioshanson.ru. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет. Но в эфире скоро нам споют участники «Бархатного шансона» Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Григорьев. Ну а полный состав вы опять же можете увидеть на сайте radioshanson.ru. Вперед!
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
3: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи. Потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи – современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой от 1 миллиона 729 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
5: Радио «Шансон».

0: слушай, может завтра, может начать.
1: Нет, все, прощай.
0: Золоткой упала с неба звезда, что не загадала.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Думаю, что любой из вас безошибочно ответит на вопрос, кто из соседей по потоку является самым тревожным. Правильно, это водители такси и каршеринга. Иногда кажется, что ты едешь не по оживленной городской магистрали, а участвуешь в захватывающем авторалли. Но есть хорошие новости. Столичная госавтоинспекция проанализировала данные по аварийности с участием такси и каршеринга за первые 8 месяцев текущего года, и есть повод для осторожного оптимизма. За указанный период таксисты попали в 1072 аварии, где пострадали 1257 человек, а 30, увы, погибли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП снизилось на 2,2%. Прогресс кажется скромным, но для огромного мегаполиса это серьезный шаг вперед. Пользователи каршеринга и вовсе совершили межгалактический прыжок аккуратности. Число аварий с ними рухнуло аж на 25%, до 182 случаев. Пострадавших в авариях с участием каршеринга стало меньше на 26,7%. Как это можно объяснить? Да очень просто. Ужесточенные меры по контролю за аккаунтами почти полностью исключают попадание за руль случайных людей. Так что теперь можно смело перестраиваться на позитивный лад и переставать опасаться желтых и разноцветных машин на дорогах. Это самая безаварийная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Участник всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» Стас Михайлов в эфире радио «Шансон». Приходите подпевать и танцевать под любимые хиты Михаила Шуфутинского, Ирины Круг, Евгения Кемеровского и других любимых артистов. 14 ноября, Лайф-арена. Подробности на сайте radioshanson.ru. Будем ждать зрителей старше 12 лет.
1: На радио «Шансон» реклама. Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 21 по 25 сентября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно вас, национальные проекты России.
4: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петро-Старозумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Участник фестиваля «Бархатный шансон» и предстоящего «Эхо разгуляя» всенародной танцплощадки Евгений Кемеровский только что в нашем радиоэфире. Группа «Сентябрь» продолжает петь на нашей волне. В следующем часе вечернее шоу «Городские встречи» будем ждать Романа Шахова.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 14 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 17, днем вновь пасмурно и плюс 24.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Новый Belgi X50 Plus готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый четырехцилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий Belgi X50 Plus в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре Belgi BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Указан максимальный цена, продажа компании не входит. Нет, подробности Belgi BCR Motors. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
9: Belgi. Надежность в движении.
10: Спасибо.
11: Спасибо вам.
12: Благодарю вас.
10: Спасибо.
12: Мы вам
10: очень
12: спасибо. Благодарны.
10: Мы вам благодарны.
13: Большое спасибо.
14: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
15: 18+.
16: Погрузись в мир Сергея Есенина в спектакле «Камертон русской души». Поэзия и музыка оживают в исполнении ансамбля «Любава», а яркая хореография раскроет жизнь и творчество поэта. 2 октября, 18:30, в Центральном дворце культуры железнодорожников. Билеты на сайте Кассир.ру.
17: 6+.
18: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. 15,5 тысяч человек воспользовались процедурой возврата похищенных мошенниками денег через банки. Как сообщил директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, общая сумма возвращенных денег составляет почти 650 миллионов рублей. По информации портала «Москва-24», механизм возврата денег пострадавшим от телефонных аферистов разработала Минцифры. Заявление можно подать через госуслуги в систему ГИС-антифрод. Вернуть украденные деньги будет возможно при условии, что клиент обратился за помощью в течение 10 рабочих дней и по факту хищения было возбуждено уголовное дело. Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге собрал 50 тысяч человек. Из них 10 тысяч участников приехали из 191 страны. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время видеоконференции с президентом, для гостей на протяжении недели была организована просветительская, культурная, спортивная и экскурсионная программа. Более 1500 гостей приехали на фестиваль за свой счет. Международный фестиваль молодежи проходил с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Кавказ и Алтай стали самыми желанными направлениями для походов по России. Туда хотели бы отправиться 27-26% респондентов соответственно. Также в топ вошли Байкал, Урал и Карелия. Реже участники исследования называли Камчатку, Центральную Россию и Сахалин. Согласно опросу, более трети россиян ходили в походы или по пешим турмаршрутам в России. 18% были в походах несколько раз в жизни. 39% пока не имели такого опыта, но хотели бы попробовать. Больше всего россиян интересуют короткие форматы. Самыми популярными вариантами стали пешая прогулка на несколько часов, однодневные маршруты без ночевки, маршруты с ночевками в гостиницах, турбазах или глэмпингах и походы на несколько дней с палаткой. Оптимальная продолжительность похода 2-3 дня. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: Знаменитая песня Евгения Григорьева в аранжировке Евгения Кобылянского, да еще с гитарой Михаила Коняева. Только что на шансоне. Спасибо Григорию Лепсу. 17:06 в Москве. Здравствуйте, дамы и господа. Уверен, вы нас ждали. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Юлия Степанова.
1: Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Песня наше вечернее шоу началось практически вот с гимна. Слушай, эту песню хочется красиво, прямо песня. Встать. Нет, сильно.
0: Ой, и, наверное, кто-то из вас сильно отреагирует на тему, которая сегодня случится здесь в эфире «Городских встреч». Кто-то, может быть, слабо, но давайте узнаем, друзья. Итак, готовьтесь слушать. Почти 3/4 россиянок готовы финансово поддержать мужчину-партнера в трудной ситуации. Об этом свидетельствуют данные исследования, которые есть в распоряжении ТАСС.
1: Почти 3/4 опрошенных готовы финансово поддержать мужчину в трудной ситуации, но, знаете, не безусловно. Условия, причем, у всех разные. 42% важно, чтобы мужчина сам старался как-то справиться с проблемами. Каждая пятая готова взять на себя все расходы, если отношения серьезные. Ну, там, в горящую избу, коня на скаку, ну и все остальное. А еще 12% согласны помогать, но лишь какое-то время, говорится в исследовании.
0: Кто чаще всего приходит на выручку в вашей жизни, если того требует ситуация? Кому, почему и чем помогаете вы?
1: И еще немаловажное уточнение. Речь идет о поддержке, ну, мужа или партнера. То есть он только не всем подряд помогает.
0: Конечно, да, да, да.
1: Да, да. Вот пишите наш номер +7 909 955 103 0. Готовы ли вы помогать партнеру финансово или как-то, может быть, еще? И какое время вы готовы это делать?
2: Небо надо мной.

0: реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Сергей Коржуков только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, уверен, вы подпевали этому чудесному произведению со стихами Михаила Танича и музыкой Серафима Туликова. У нас сейчас сообщение, которое уже приходит по теме. На связи Наталья Мытищи.
1: Роман, Юля, наидобрейшего вам вечернего эфира. И вам хорошего вечера, Наталья. Я по жизни человек не жадный, но что касается партнера по жизни, не готова постоянно поддерживать материально. Морально – да, материально – эпизодически. Считаю, что мужчина все-таки должен быть сильным по жизни, но если вдруг какая-то возникнет ситуация, конечно же, я помогу. Но чтобы это не превратилось в систему, здесь я пас. Наташа, Мытищи. Как-то вот все, да, вот я вроде как бы да, но как бы вот тут вот, знаете, давайте пропишем договор, да, сколько, кому, чего, когда и сколько. Понимаю вас, Наташ, да, действительно, вечно помогать человеку, который, к примеру, даже не стремится как-то исправить свое положение сам, ну, какая, это уж героическая женщина должна быть, или какая-то любовь вообще неземная.
0: Милые дамы, отвлекаясь от подвига, напишите, кто чаще всего приходит на выручку в вашей непростой ситуации жизненной, если такое случается. Помогаете ли вы партнеру? Чем помогаете? Добрым словом или рублем?
1: Ну, да. Наш номер плюс 7-909-955-103-0. Отписывайтесь. Не забывайте подписываться.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
5: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Республике, Золотой Миле и Парке Авеню. Акция действует до 1 октября 2026 года.

0: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В центре хирургии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя. И просторный салон для того, что важно. В BZR Motors технологичный городской кроссовер от 2 579 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре «Джили» на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом временных выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28. 0-8-2.

0: Спасибо Ивану Кочину. Дорогие друзья, здесь шоу «Городские встречи». Вы слушаете и смотрите эфир «Радио Шансон». Мы сегодня рассматриваем тему финансовой поддержки. Вот почему об этом мы заговорили. ТАСС пишет следующее. Почти 3/4 россиян готовы финансово поддержать мужчину-партнера в трудной ситуации. Провели исследование, выявили такую закономерность. Что думаете вы? Кто чаще всего приходит на выручку у вашей жизненной ситуации? Может быть, близкий человек, может быть, кто-то еще. Ну и помогаете ли вы близкому человеку, если того требует его жизнь?
1: Ну, если у него
0: жизнь.
1: Какая-то там незадача в жизни произошла. Ну, во-первых, тут много граней. Если это семья, да, вот прям семья, дети, и у мужа или у жены случилась какая-то вот временная безработица, может быть, или какие-то проблемы. Это одна штука. Если это постоянный партнер, ну, да, но все равно нюансы будут другие, нежели это семья. А если вот друг любезный, любимый, до невозможности приятный, но вот вы почувствовали, что... Ну, как-то надо ему помочь. Вот сколько времени вы будете это делать, и будете ли вы это делать вообще, и в чем эта помощь будет выражаться? Будете кормить, поить, там, денежки давать или...
0: В долг, может быть. Я, кстати, я давал.
1: И такое бывает.
0: У меня была такая ситуация, мне не отдавали долги, тоже с этим сталкивался. Ну, вот, ну что сделаешь?
1: Ну, знаешь, Ром, я тебе так скажу, если женщина влюблена по уши, если это вот, это вот, вот этот вот цветочно-гормональный период, взрыв там, я не знаю, женщина готова на многие и многие подвиги кормить, поить, холить, лелеять и так далее, но только потом может случиться ситуация, как в песне у Сергея Трофимова, да, вот что-то вот, что ж ты вот родная была бы немножечко другой, не сидел бы я за чашкой чая у соседки молодой,

0: Александр Новиков и песни на стихи Сергея Есенина только что здесь на радио Шансон. Друзья, городские встречи с вами. Ну и мы вернемся от стихов к прозе жизни. Да, что у нас сегодня? Спрашиваем вас, кто чаще приходит на выручку.
1: Светлана, и... да, из Домодедово. Читаем?
0: Да, читаем.
1: Угу. Добрый вечер. Для меня единственное правильное решение – помочь и материально, и морально своему мужчине. Всегда. Сколько надо. Не другу, своему мужчине, с которым вместе. Мне помогали всегда родители, но и таких ситуаций с нынешним мужчиной не было. Светлана Домодедова. Ну, не было. Вот поэтому. Тут надо, понимаете, испить эту чашу до дна, тогда будет уже многое понятнее.
0: 15% опрошенных считают, что финансовые трудности мужчина должен преодолевать самостоятельно. Еще 11% готовы поддержать партнера морально, но не материально.
1: А если нечем? Ну вот, да.
0: В конце, смотри, есть же ситуация...
1: Держись, любимый.
0: Когда можно какими-то связями поддержать, да? То есть какие-то знакомства.
1: Ну, да, вот и пишут, что женщины частенько помогают найти работу своим
0: женщинам. Женщины прекрасные коммуникаторы. Мужчине там сложно договориться, а женщина вот...
1: Ну да, более гибкая.
0: Пошла на переговоры, да.
1: Поэтому меня в моей семье всегда отправляют в какие-нибудь государственные эти организации.
0: Вот, правильно.
1: Потому что я быстрее договорюсь и не полезу в скандал.
0: Сейчас с нами договорились, чтобы у нас была пауза, друзья, потом мы вернемся.
2: Городские встречи на радио Шансон. Реклама на радио Шансон.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: ОРВВ Украина 124-77-0047-1919. Московская область. Городской округ. Подробности. Деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
2: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованием перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукции оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
8: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
7: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
8: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
7: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
8: Только пипедастр с собой захватить.
2: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Александр Иванов и группа «Рондо» только что на радио «Шансон». Друзья, очень приятно, что вы в нашей компании. Это «Городские встречи». Мы читаем ваши сообщения, которые приходят по теме. Жизненная, финансовая, немножко психологическая сегодня тема.
1: Да, а я думал, ты сейчас скажешь «жизненная, финансовая и психологическая взаимопомощь».
0: Ну, психологическая она в любом случае есть. Я уверен, если какие-то отношения существуют между людьми, то безусловно.
1: От Ирины Рассохиной послание. Здравствуйте, знаю своего мужа 33 года. Знаете или живете? Он всегда меня поддерживал. Всегда, безусловно, его тоже поддержу во всех ситуациях материально. Живем вместе 13 лет с разными бюджетами. Деньги мои и общие. Но по-честному, он всегда меня поддерживает. Я просто транжир и шопоголик и с деньгами никак не дружу. Хотя умею их зарабатывать. Он позволяет мне зарабатывать и тратить их, как захочу. Но подушки безопасности и все остальное – это на нем.
0: Вот.
1: Вот как тебе, Рома, такая модель?
0: Мне нравится.
1: Да?
0: Да. А чего? Ну, подушки безопасности-то на нем.
1: А, ну, мне ужасно. Я тоже, кстати говоря, все, что зарабатываю, я не тот человек, который что-то накопит. Я даже боюсь копить, потому что только что-то вот там одно за другое зайдет.
0: Что-то красивое привезли,
1: так,
0: да?
1: Значит, либо здоровье, либо машина. Вот поэтому думаю, ладно, или красивое, или вкусное.
0: Слушайте,
1: или детям.
0: Насколько у тебя развит стиль, мы все знаем, потому что есть видеотрансляция. Юлины наряды, чтоб все в цвет, чтоб все в масть, в луке. Это...
1: Да ну ладно. Да, да чего уж там.
0: Все из жизни, друзья. Плюс 7-909-955-1030. Пишите свои сообщения. Мы в следующем часе продолжим. Ну а сейчас, заговорили так немножко о психологической поддержке. Вот
1: да.
0: Специальный шансон, который несет в себе ДНК этой самой поддержки.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 14 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 17, днем вновь пасмурно и плюс 24.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
8: Не покупайте автомобиль, серьезно, пока не познакомитесь с BLG, потому что BLG задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. BLG – современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой от 1 миллиона 729 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». BLG – надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Здравствуйте, в эфире новости на радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. В студии Наталья Самородова. Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода одобрили внесенный мэрией проект решения о дополнительной поддержке граждан, пострадавших от ракетных и беспилотных атак. По предварительным расчетам, доп. Расходы бюджета оценены в 69 миллионов рублей. Окончательный объем финансирования будут уточнять по мере поступления заявок. На поддержку смогут претендовать граждане с регистрацией в Нижнем Новгороде и владельцы зарегистрированного в границах округа имущества и транспорта. При утрате имущества первой необходимости матпомощь составит до 50 тысяч рублей, при полной утрате транспорта – 300 тысяч, при повреждении жилья – до 1 миллиона рублей. Порядок предоставления выплаты будет устанавливать мэрия. Законодательное собрание Нижегородской области 8-го созыва соберется на первое заседание 29 сентября. Открывать его будет старейший по возрасту депутат. В этот день изберут председателя регионального парламента и заместителей. Напомню, по итогам прошедших выборов во всех одномандатных округах победили кандидаты от «Единой России». По спискам в ЗАГС собрание пройдут 5 партий. «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Новые люди» и «Справедливая Россия». В Нижегородской области в 27-м и 28-м годах будет проведен ремонт 8 объектов культуры. Средства на проведение капремонта будут направлены в рамках нацпроекта «Семья». Об этом сообщает Министерство культуры региона. Среди объектов, которые будут модернизированы, здание Центральной детской библиотеки имени Чекина в рабочем поселке Дальнее Константиново, Народный фольклорно-этнографический музей и детская школа искусств в Шахунье, здание детской художественной школы имени Ступина в Арзамасе, Народный музей в селе Аранки, Турбанский сельский дом культуры в Спасском округе, а также дом культуры в селе Сицкое в Чкаловском округе. Кроме того, дополнительные средства выделены на капремонт зрительного зала и внутренних помещений в Бутурлинском районном дворце культуры. На этом выпуск новостей завершен. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: будто все по-прежнему. Люблю я.
1: В эфире нынче я и Юля, Роман Шахов, Юлия Степанова. Дорогие друзья, это «Городские встречи». И начало седьмого, уже 18:07. Трудовая часть этого дня закончена. Мы вас поздравляем. Отдыхайте, комфортно слушайте чудесную музыку в эфире «Радио Шансон».
2: Ну, если вы в дороге, то не переживайте из-за пробок. Действительно, слушайте наши песни и наши разговоры.
1: Разговоры у нас сегодня касаются денег. Три четверти россиянок готовы финансово поддержать мужчину-партнера в трудной ситуации, свидетельствуют данные исследования, которые вот мы сегодня здесь вам приводим. И спрашиваем, кто чаще всего приходит на выручку в вашей ситуации, непростой, когда она появляется на горизонте, может быть, близкий человек, партнер, муж, жена или кто-то еще. Помогаете ли вы близким людям?
2: Пишет наш слушатель, не забывший подписаться, так скажем. Если друзья просят одолжить денег, я всегда помогаю и никогда не спрашиваю, когда отдадут и отдадут ли их вообще. А вот когда мне нужно было денег, чтобы ипотеку не брать, никто не помог. Ну, слушайте, одно дело, если вы одалживали там, я не знаю, какие-то очень небольшие деньги, так вот выручить, а тут, ребята, давайте мне ипотеку закроем. Это несравнимо. А с другой стороны, знаете, ведь когда ты что-то делаешь для других, никогда не нужно ждать, что в ответ тебе ответят тем же. И тогда жизнь твоя станет гораздо проще, а ты сам будешь добрее. Потому что люди, они не всегда отвечают взаимностью.

На радио «Шансон» реклама. Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 21 по 25 сентября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+. Кошмар.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Сергей Наговицын только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, здесь шоу «Городские встречи». Большущий вам привет. Надеюсь, что на улице хорошая погода. В автомобиле полный бак бензина или дизельного топлива. Все у вас замечательно. И есть настроение написать на радио «Шансон». Берите пример с тех, кто уже это сделал.
1: Кстати говоря, на сообщениям, да, Ром?
0: Да.
1: Ага, Николай Шунков, наш постоянный слушатель и участник вечернего шоу, пишет: на мой взгляд, правильные финансовые отношения в семье – это когда деньги, проблемы и решения общие между супругами. Дом общий, постель общая, значит, и материальные средства единые. Примерно так было и у моих родителей. А папа все нес в дом, ничего не скрывал и себе не оставлял. Мама тоже никогда не держала отдельный кошелек для личных нужд. Все покупки для дома, машины, огороды обсуждались заранее, либо по мере поступления проблем. Вот только на подарок маме на 8 марта папа иногда придерживал средства. Это не возбранялось. Теперь я следую примеру моих родителей. Николай Шунков из Читы.
0: Спасибо.
1: Я вот сколько не читаю, думаю, боже мой, какие у нас все-таки практически идеальные радиослушатели. Ну, я-то нет, меня это тревожит.
0: Юлечка, мы здесь для того, чтобы расти над собой и брать примеры с тех людей, которые уже впереди в этом вопросе.
1: Ну, пожалуй, пожалуй. Кстати говоря, вот все-таки жертвенность в наших женщинах, она очень развита. Я не знаю насчет молодого совсем поколения, не скажу, но думаю, что примерно все равно это где-то на уровне генетики. И вот ради финансовой поддержки любимого мужчины 40% женщин могут отказаться от отпуска, от поездок, говорится в исследовании. А каждая третья женщина перестала ходить в рестораны и чаще готовила дома. И столько же опрошенных временно отказались от подарков и цветов. Боже, какие жертвы.
0: Красивая песня и для мужчин, и для женщин прямо сейчас в эфире радио «Шансон».
1: От мороженого не откажусь, нет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Масло есть, фильтры есть, скидка есть. Полный комплект для ТО в «Иксоре» со скидкой 15% прямо сейчас. Сеть магазинов автозапчастей «Иксора». Не упусти выгоду.
2: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
3: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
4: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
5: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте порядки получения уточните на сайте материк.nn.ru и ГМ. «Открытый материк». Реклама, не оферта.
6: ГУВСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 800 31 464 9009. 8 800 431 431 8996.
7: Доченька, что ты там рисуешь?
8: Это домик. А почему он весь в трещинках?
9: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
8: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь «Альтопрофиль» — это проще простого.
10: Качественный сайдинг «Альтопрофиль» всегда в наличии и по приятной цене. Компания «Альтофорсаж». Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
11: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях в этот

0: Михаил Круг только что на радио «Шансон», группа «Попутчик». Друзья, это «Городские встречи». Продолжаем общаться с вами и продолжаем смотреть на интересные новости, которые обнаруживаем в сети, и хотим с вами обсудить вот что. Мы поняли уже, что вы помогаете друг другу, это чудесно, но помогаете ли вы друг другу, может быть, в вокальных партиях, которые на досуге случаются? Дело в том, что ВЦИОМ назвал самые популярные песни на застольях у россиян. И в эти списки вошли композиция «Конь» группы Любэ, «Матушка» Татьяны Куртуковой и «Катюша». Об этом сообщает ВЦИОМ. Друзья, вот давайте-ка подумаем, какие песни в застольях, компаниях.
1: Популярные песни в том смысле послушать или в смысле самим спеть?
0: Я думаю, что спеть. Застолье, понимаешь?
1: Ну, тут сложные партии-то.
0: А что такого? У нас талантливые люди. Если даже не хватает, может быть, какого-то музыкального образования, душа широко разворачивается.
1: Да, ну, а может быть, вы вообще поете вот песни Алексея Брянцева, к примеру?
0: Да, в караоке выходите и всех укладываете там вообще этим произведением.
1: Да, ну, сейчас давайте репетируем.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Думаю, что любой из вас безошибочно ответит на вопрос, кто из соседей по потоку является самым тревожным. Правильно, это водители такси и каршеринга. Иногда кажется, что ты едешь не по оживленной городской магистрали, а участвуешь в захватывающем авторалли. Но есть хорошие новости. Столичная госавтоинспекция проанализировала данные по аварийности с участием такси и каршеринга за первые 8 месяцев текущего года, и есть повод для осторожного оптимизма. За указанный период таксисты попали в 1072 аварии, где пострадали 1257 человек, а 30, увы, погибли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП снизилось на 2,2%. Прогресс кажется скромным.

Но для огромного мегаполиса это серьезный шаг вперед. Пользователи каршеринга и вовсе совершили межгалактический прыжок аккуратности. Число аварий с ними рухнуло аж на 25%, до 182 случаев. Пострадавших в авариях с участием каршеринга стало меньше на 26,7%. Как это можно объяснить? Да очень просто. Ужесточенные меры по контролю за аккаунтами почти полностью исключают попадание за руль случайных людей. Так что теперь можно смело перестраиваться на позитивный лад и переставать опасаться желтых и разноцветных машин на дорогах. Это самая безаварийная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Сергей Любавин только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, хорошая новость для поклонников замечательной жанровой песни. Сергей собирается к нам в живую страну.
1: Да.
0: 8 вечера
1: это
0: программа.
1: Какое число будет у нас?
0: Это будет 25-е число.
1: 25-е хорошее всегда число.
0: Да, приходите в эфир «Шансона» с помощью FM-диапазона, с помощью наших социальных сетей. На сайт заходите, там будет веб-трансляция. 25-е число, пятница, 8 вечера, ведущая программа Ксения Стриж.
1: И аванс дадут, и Сергея Любавина
0: если
1: послушаем.
0: Если этого вам мало, приезжайте тогда на морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» в Турцию. Там тоже будет Сергей Любавин.
1: С 24 по 30 октября пройдет «Бархатный шансон» на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Билек». Кроме Сергея, там будут выступать Михаил Шутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие. Подробности на radioshanson.ru для лиц, достигших 12-летия.
0: Кстати, там будут выступать также и ведущий утреннего 2D-шоу и Денис Денисов. Что у них будут за программы? Вот, когда приедете, узнаете.
1: Они заводные. Ой, ребята, огонь просто. Так что присоединяйтесь к «Бархатному шансону».
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в

0: Рижский центр «Хавейл Про».
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
11: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
12: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире радио.
1: Участник всенародной танцплощадки, их разгуляй, между прочим.
0: Да, друзья, вот где можно подпевать любимым артистам.
1: О, да, и будут одни из самых динамичных хиты, о которых мы говорим и во второй половине шоу, вечернего шоу «Городские встречи». Даром.
0: Итак, «Эх, разгуляй», 14 ноября, лайв-арена, всех приглашаем, меломанов старше 12 лет, подробности и билеты на сайте radioshanson.ru.
1: Для лиц старше 12 лет.
0: Так, ну и ваши лица нам присылают сообщения, мы этому очень рады, сообщения зачитываем здесь в эфире и узнаем ваши музыкальные пристрастия.
1: Да, какие песни вы поете на вечеринках, ну вот во время застолий, в гостях или в караоке, к примеру. Что пишут наши слушатели? Пока я смотрю, что-то какие-то депрессивные настроения, ну ладно. Здравствуйте, пишет Серега. Всегда за столом поем «Черный ворон». Это, значит, мужской у нас вариант. Ольга пишет. Добрый вечер. Самая любимая русская народная песня. То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит.
0: Душа разворачивается и сворачивается.
1: О, мое сердечко стонет, как осенний лист дрожит. Ну что все так грустно-то, дорогие радиослушатели? Присылайте еще варианты на номер +7 909 955 103.0.
2: Мы растворялись

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 14 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 17, днем вновь пасмурно и плюс 24.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Погрузись в мир Сергея Есенина в спектакле «Камертон русской души». Поэзия и музыка оживают в исполнении ансамбля «Любава», а яркая хореография раскроет жизнь и творчество поэта. 2 октября, 18:30, в Центральном дворце культуры железнодорожников. Билеты на сайте kassir.ru.
8: 6+.
9: Новый Белджи X50+, готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый 4-цилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий Белджи X50+, в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре Белджи BCR Motors на Новикова Прибоя 4.
10: Белджи. Надежность в движении.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил граждан России за активное участие в избирательной кампании. Президент добавил, что власти должны сделать все, чтобы оправдать доверие людей. Глава государства напомнил, что противник пытался помешать провести выборы, о чем говорят постоянные попытки прорвать ПВО Москвы и других регионов. Владимир Путин подчеркнул, что очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно. Выборы в Госдуму 9-го созыва и кампании в регионах состоялись в России с 18 по 20 сентября. Всего проголосовали 62 миллиона 600 тысяч россиян. Явка составила 59,32%. В России с 1 января вырастет утильсбор на 10-20% в зависимости от типа техники. Повышение станет очередным этапом утвержденной в 2024 году долгосрочной индексации, сообщили в Минпромторге. Там добавили, что постепенная корректировка ставок должна поддержать инвестиции в российский автопром и локализацию производства. План индексации рассчитан до 2030 года и предусматривает ежегодные изменения коэффициентов с 1 января. Льготные коэффициенты сохранятся для автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил при условии, что машину не перепродадут в течение года после ввоза. Для более мощных автомобилей, а также для части гибридов и электромобилей применяются повышенные ставки утильсбора. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй вечер», наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шапутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальный возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+.

0: болеть.
1: Правильный неразбавленный шансон в исполнении народного артиста России Михаила Шуфутинского. 19.05 в столице. Добрый вечер, друзья. Это «Городские встречи». Роман Шахов, Юлия Степанова.
2: Добрый вечер, дорогие. Продолжаем тему ваших музыкальных пристрастий. Ведь когда случается какая-нибудь вечеринка, здесь-то сразу и выясняется доподлинно, кто именно что любит и кто что помнит наизусть. Кстати говоря, наши песни очень для этого годятся.
1: Конечно.
2: Очень годятся. Сейчас вот слушала песню Александра Розенбаума, которую пел нам Михаил Шуфутинский, и вспоминала, как лет в 11-12 процентов на 80 вообще не понимая смысла слов, мы с подругой, аккомпанируя себе на рояле, значит, это так, мы музыкой занимались, пели в два горла: «Заходите к нам на огонек». Это, ну вот,
1: это не, да, по программе учебной было, да?
2: Это была запрещенка.
1: Самыми популярными песнями на застольях у россиян являются «Конь» группы Любе, «Матушка» Татьяна Куртукова и «Катюша». А что думаете вы, какие песни в компаниях во время праздников, в караоке клубах поете вы? Расскажите.
2: Пока в нашем топ появился «Черный ворон», то не ветер ветку клонит. Вот такие позитивные.
1: Но зато душа там может, знаешь, себя показать.
2: Может. Вообще, вот эта грусть наша, это климатическая, мне так
1: или
2: кажется.
1: Или нет, напишите.
2: Угу.
3: Теплый плед на тебе, как вуаль, завернувшись, укутавшись, ждешь. Я

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Дима Круг только что на радио Шансон. Дали сообщение из Читы, на связи Николай Шунков. Когда я в огороде один работаю или в гараже, намываю машину, подпеваю песням в эфире любимого Шансона. Особенно люблю петь песни Михаила Шуфутинского, Сергея Трофимова, группы Михаила Танича Лесоповала, Владислава Медяника. А вообще в плане музыки я разноплановый. В машине за рулем я иногда пою вместе с группой Агата Кристи, Король и Шут, также советские песни. Слушаю буквально все, что ложится на слух, даже современную молодежную музыку. Среди таких исполнителей нравятся Ваня Дмитриенко, Моя Мишель, Люся Чеботина, Леш Свик и Нилетто. Спасибо, Николай, спасибо.
1: Действительно, разносторонние вкусы. Но, впрочем, как говорится, на вкус и цвет товарищей ведь нет. Я долгое время, кстати, стеснялась, что у меня в машине звучит, если вдруг сядет человек и подумает: «Господи, что это дур слушает там все». А потом, уж со временем такое пришло, думаю, а не все ли мне равно?
0: Сейчас люди
1: кто про меня
0: у приемников
1: подумает? Что я там слушаю?
0: Что там у Юлии Степановой?
1: Своей собственной машине.
0: Это не секретно? Это как-то можно?
1: Ну, это там очень, знаешь, Рома, это винегрет.
0: Винегрет, да.
1: То есть я говорю, так вот, человек-ценитель удивился бы, потому что у меня там намешано вплоть от луч солнца золотого до совершенно такого
0: тяжелого
1: жесточайшего рока. Поэтому...
0: Напишите о своем плейлисте в автомобиле или где-либо еще. Может быть, в караоке вы что-то поете такое?
1: Да.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
2: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
3: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с BLG. Потому что BLG задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. BLG – современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой от 1 миллиона 729 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». BLG. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
5: Радио «Шансон».

0: Народный артист России Александр Розенбаум в эфире радио «Шансон». О ваших любимых мотивах мы спрашиваем, и вы пишете сообщение.
1: Ну вот, кстати, только что был мотив, вполне исполняемый в компаниях. А еще вальс-бастон. Вот я помню, как один знакомый, аккомпанируя себе на гитаре, но находясь уже в несколько, так скажем, разгоряченном, подогретом состоянии, так самозабвенно пел. И со всех окрестных крыш слезали птицы.
0: Птицы разные, не все летают, да.
1: Это было очень образно. Ладно, к вашим сообщениям, дорогие радиослушатели. Любимое радио, привет из Оренбурга. У меня любимые песни, которые пою в караоке. «Дорога в никуда» Евгения Григорьева. Михаил Бублик, скажи нет. Михаил Круг, давай поговорим. И почему-то предпочитаю мужские песни. Здесь вот мы с вами солидарны. А из женщин-исполнительниц люблю Ирину Круг. «Дом на горе», Елену Ваенгу, «Радуйся». «Шансон у меня всегда и везде, на даче всех соседей подсадила на вас». Ну, слушайте, ну мы же не таблетки от давления, что вот подсадила. Приобщила, вот будет, наверное, красивее.
0: Ну, хорошо, подсадили. Ладно, все, это тоже замечательно. Спасибо за ваше сообщение. Дорогие друзья, что думаете вы по теме? Пишите, рассказывайте, какие песни в застольях, в компаниях, в караоке-клубах поете вы, какие, может быть, наиболее удачные. Вам система ставит 100 баллов, а залы аплодируют. Mm-hmm. Есть, возможно, и такое. И сообщения свои не забывайте подписывать. Мы периодически так вот выходим, здесь зачитываем ваше творение. А прямо сейчас хорошая музыка. Прибавляйте громкость.
1: Москва, Санкт-Петербург.

0: Евгений Григорьев только что в эфире радио «Шансон». Дали сообщение от Татьяны из Ульяновска. Добрый вечер. Для меня музыка триггер. Я слушаю песни дома, на даче, в дороге, но больше всего на работе в наушниках. И если мне необходимо срочно выполнить огромный объем работы, то говорю начальнику, что меня нет. И вуаля, работа готова.
1: Это слушай, волшебные наушники, волшебная музыка.
0: Волшебное влияние музыки, видимо, волшебное.
1: Ну,
0: спасибо,
1: хорошо,
0: Татьяна.
1: Хорошо, Ирина Рассохина пишет. У нас компания охотников, это наше хобби. Для нас главный артист Александр Розенбаум. Утиная охота, застольные, далее по списку. Играем на гитаре, перепеваем все наизусть. Караоке нам не нужно, на концерты ходим всей толпой. А нашей компании от 35 до 65, нас более 20 человек. Александр Яковлевич наш безусловный выбор. И это отличный выбор, надо сказать.
0: А также роман с Александром Оленина тоже очень любим. Спасибо огромное.
1: Наталья из села Паньшина пишет. Добрый вечер, душевное радио. Мы любим петь за праздничным столом. Ах, какая это уходящая традиция, да? Она
0: приятная.
1: Угу. Значит, мы любим петь за праздничным столом. Под окном черемуха колышется. Ой, кума ты кумушка. Наталья, село Паньшина. Продолжайте в том же духе.
0: Вспоминайте песни, пишите о своих музыкальных пристрастиях. Небольшая пауза, скоро вернемся.
2: Городские встречи на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама. Кошмар.

0: На просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-ра.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
7: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подробности. Деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Радио «Шансон» представляет.
11: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
12: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: дождались. Народный артист России Олег Митяев в эфире вечернего шансона. Красивое музыкальное произведение и красивые сообщения вы пишете. На связи город Владимир, Юрий Цветков. Здравствуйте, самое лучшее радио. Спасибо, Юрий. Мое первое знакомство с музыкальным стилем состоялось в 96-м году. Был в командировке на Северном Кавказе. Кто-то из пацанов привез кассеты с песнями Михаила Круга. С тех пор шансон в моем сердце и душе. Очень люблю ваше радио, группу «Лесоповал», Евгения Григорьева, ну и, естественно, Круга. Подпеваю в машине, на работе, а на даче так не выключается совсем. Вот, спасибо.
1: Да, надеюсь, ваш огород или сад от этого просто цветет и пахнет, и урожай
0: собирает. У меня, кстати, большие. Сосед, дядь Володя, вот уже, к сожалению, нет его с нами, но он включал на все Кругу у мамы на даче, там действительно транслировалось. На весь берег Волги шел шансон.
1: Интересно. А меня познакомил с шансоном папа моей школьной подруги. Это было еще в прошлом веке, в далекие времена. И вообще все это считалось запрещенкой. Я ходила в классическую музыкальную школу, а вот у них дома звучали записи Токарева, Розенбаума, Шуфутинского, Михаила Круга.
0: У меня Вилли Иванович тоже был первый. Да, вот я Вилли Токарев и Владимир Высоцкий для меня это были первые.
1: Вот спустя годы.
0: Ну, отлично.
1: И вот спустя годы.
0: Друзья, спасибо за ваше сообщение. Ну, не спустя годы, спустя несколько часов мы с вами вынуждены откланяться, а очень скоро здесь в роскошном наряде появится Рита Виноградова. Смотрите, слушайте.
1: Ну, оставайся, Ромчик.
0: Да, да, да. Оставайтесь в нашей компании. Мы прощаемся до завтра. Юлия Степанова.
1: Роман Шахов.
0: Завтра вернемся, друзья. Пойте хорошие песни, подпевайте шансон. Пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 14 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 17, днем вновь пасмурно и плюс 24.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: «Алтын» – большая распродажа золотых цепей и браслетов в «Алтыне». 200 видов. Успей купить. «Алтын». Подробности акции в салонах «Алтын». В торговых центрах «Рояль», «Дзержинец» и «ЦУМ». Акция действует до 1 октября 2026 года.
5: Спасибо.
6: Спасибо вам.
7: Благодарю вас.
5: Спасибо.
7: Мы
5: вам
7: очень
5: спасибо.
7: Благодарны.
5: Вы вам благодарны.
8: Большое спасибо.
0: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
9: 18+.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
0: Радио «Шансон».

0: Шансон.
1: Здравствуйте, в эфире новости на радио Шансон в Нижнем Новгороде, в студии Наталья Самородова. Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода одобрили внесенный мэрией проект решения о дополнительной поддержке граждан, пострадавших от ракетных и беспилотных атак. По предварительным расчетам, доп. Расходы бюджета оценены в 69 миллионов рублей. Окончательный объем финансирования будут уточнять по мере поступления заявок. На поддержку смогут претендовать граждане с регистрацией в Нижнем Новгороде и владельцы зарегистрированного в границах округа имущества и транспорта. При утрате имущества первой необходимости матпомощь составит до 50 тысяч рублей. При полной утрате транспорта – 300 тысяч. При повреждении жилья – до 1 миллиона рублей. Порядок предоставления выплаты будет устанавливать мэрия. Законодательное собрание Нижегородской области 8-го созыва соберется на первое заседание 29 сентября. Открывать его будет старейший по возрасту депутат. В этот день изберут председателя регионального парламента и заместителей. Напомню, по итогам прошедших выборов во всех одномандатных округах победили кандидаты от «Единой России». По спискам в ЗАГС собрание пройдут 5 партий. «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Новые люди» и «Справедливая Россия». В Нижегородской области в 27-м и 28-м годах будет проведен ремонт 8 объектов культуры. Средства на проведение капремонта будут направлены в рамках нацпроекта «Семья». Об этом сообщает Министерство культуры региона. Среди объектов, которые будут модернизированы, здание Центральной детской библиотеки имени Чекина в рабочем поселке Дальнее Константиново, Народный фольклорно-этнографический музей и детская школа искусств в Шахунье, здание детской художественной школы имени Ступина в Арзамасе, Народный музей в селе Аранке, Турбанский сельский дом культуры в Спасском округе, а также дом культуры в селе Сицкое в Чкаловском округе. Кроме того, дополнительные средства выделены на капремонт зрительного зала и внутренних помещений в Бутурлинском районном дворце культуры. На этом выпуск новостей завершен. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

я Рита Виноградова, как заведенная юла. Приветствую всех в вечернем эфире радио «Шансон». Сегодня у нас день осеннего равноденствия. Это редкий момент, когда природа словно говорит: давайте без крайностей. День и ночь почти поровну, а может, это хороший повод и нам немного добавить гармонии в жизнь, остановиться, оглянуться назад, поблагодарить за все хорошее, быть щедрее и отпустить то, что уже прошло.

Реклама. Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 21 по 25 сентября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+. Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob. ОРВВ, ОГРН, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

А в середине рабочей недели уже есть те, с кем ты немного пометелился, но все-таки хочется больше душевных разговоров, приятных встреч, еще романтики без нее никуда. Далее послушаем чувственную песню от Зары. Также в ближайший час компанию составит группа «Лесоповал», Михаил Бублик и группа «Бумер». Музыки много, шансон один.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
2: Джили Сити Рей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя. И просторный салон для того, что важно. В BZR Motors технологичный городской кроссовер от 2 579 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре Джили на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28 08 2 42. Радио «Шансон».

отсчитываешь дни, а их навалом, и перечеркнута любовь лесоповала, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега.

0: Группа «Лесоповал» 50 на 50, а ведь если задуматься, это почти идеальная формула жизни. Не бывает все время только хорошо, и не бывает все время наоборот. Где-то повезло, где-то пришлось потерпеть, где-то встретили нужного человека, ну а где-то вовремя с кем-то попрощались. Так что пусть сегодня у каждого из вас будет хотя бы 90 на 10, но в пользу хорошего.
1: Не звонил.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Кошмар.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: А мы спешим вернуть лето с 24 по 30 октября. Состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник пройдет на территории отеля «Титаник» Делюкс Гольф Белек. Для вас выступят любимые артисты Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев и многие другие. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.
1: На границе реальности и грез выпадал

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 14 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 17, днем вновь пасмурно и плюс 24.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Новый Belgi X50 Plus готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый четырехцилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий Belgi X50 Plus в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре Belgi BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Указано максимальное цена 3,5 не выходит. Нет, это подробности Belgi BCR Motors. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
5: Belgi. Надежность в движении.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: А есть люди, которые делают нашу жизнь особенной, добавляют в нее тепло, поддерживают в нужный момент, радуются вместе с нами и просто всегда остаются где-то рядом, даже если между вами километры. Так давайте сегодня вспомним о своих близких, родных, друзьях, о тех, кто вам действительно дорог, а может быть, у кого-то сегодня праздник, тогда обязательно поздравим. Пишите нам +7 909 955 103 и 0, передавайте приветы, называйте имена, города, поздравляйте своих любимых и родных. Меня зовут Рита Виноградова. Ну что, начинаем. Кто сегодня первый? Дмитрий Платонов, Сочи. Дима, этот привет для тебя. Ты настоящий друг. Тот человек, с которым всегда легко и хорошо и погулять, и потанцевать, и просто провести время, посмеяться и поговорить обо всем на твоем уютном балконе. Хочу пожелать тебе самого главного – здоровья, бодрости, энергии, душевного спокойствия и побольше радостных моментов. И пусть жизнь почаще устраивает приятные сюрпризы, а рядом будут люди, с которыми хочется наслаждаться жизнью. Счастья тебе и всей твоей семье. Музыкальный подарок специально для вас.
1: Ты знаешь,

0: Фасон. Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

В этот уютный осенний вечер ловлю ваши приветы на радио Шансон. Плюс 7-909-955-103-0. Поехали. Добрый вечер, радио Шансон. Данил Жомов из города Петрозаводска. Написал: Данил, тебе большой ответный привет. Дорогой радио Шансон, поздравляю свою подругу Скотова Анастасию Аханову и мужа Владимира с годовщиной свадьбы. Передаю им благополучие, всевозможные, достаток и пополнение. Юлия Федорова из Волгограда. Мы присоединяемся к этим хорошим, добрым словам. Передайте огромный привет всем землякам-балахнинцам, которые везут грузы по трассе Новороссия, настоящей дороге жизни, связывающей Крым с материком. Чистого неба вам! Отдельное огромное спасибо мобильным и стационарным группам, которые защищают эту стратегическую артерию. Искренне ваш Василич, город Балахна. Следующее сообщение. Любимый радио Шансон, передаю привет Елене Карабановой и маме Галине из Рязани. Всего самого наилучшего, Александр Анатольевич, Санкт-Петербург.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с BLG. Потому что BLG задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. BLG – современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой от 1 миллиона 729 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». BLG – надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-72.

Я напомню, что сегодня 23 сентября, день осеннего равноденствия. Света и темноты примерно поровну. Дальше ночи начнут постепенно становиться длиннее. А, вы знаете, сегодня отличный повод отпустить все негативное, загадать желание, конечно же, помириться с кем вы давно не можете найти, может быть, вот как-то хочется помириться и не получается. Это прекрасная возможность писать на наш номер +7 909 955 103 0. Ну и, конечно, сказать добрые слова близким. Уважаемый радио Шансон, передайте, пожалуйста, привет Блинову Владимиру, Игорю Ермилову от друга Андрея. Далее привет подругам Кате и Юле, которые уехали в Нижний Новгород. Девочки, вам прекрасно путешествия. Алина нам написала. Поздравляю маму и с папой. 50 лет вместе. Наталья и Алексей Романовы. Ваши дети и внуки любят вас. Ваша любовь для нас пример. Будьте счастливы и здоровы. Поставьте, пожалуйста, песню Дениса Майданова «Вечная любовь». Специально для вас. Будьте счастливы, будьте любимы. Всем хорошего вечера.

добрый вечер. Меня зовут Рита Виноградова, и мы продолжаем передавать ваши приветы и поздравления. +7 909 955 103 и 0. Мой родной шансон, передайте, пожалуйста, привет в Ставропольский край, Георгиевск, моим сыновьям Большаковым, Данилу и Никите. Я вас очень люблю. Можно для моих сыновей песню, пожалуйста? Конечно, поставим. Анна Колобова, «Целую, люблю». Здравствуйте. А ко мне приехала моя любимая Аленка. Передаю ей привет. Моя любимая дочь, люблю тебя, огромного тебе здоровья и счастья взаимного. Мама Тамара из Азова. Далее поздравления в Саратов любимой теще Тамаре Николаевне. Здоровья, счастья, самая лучшая теща на свете. Любим, ценим, обнимаем. Зять Петр написал. Ну а прямо сейчас для вас песня от Алексея Петрухина. Добавим позитивного, классного настроения в этот осенний вечер.

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 31 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотенцев.

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Здравствуйте, радио «Шансон». Хочу передать привет любимому мужу Петру и пожелать, чтобы у него на работе все было хорошо и удачно. От Александра, село Курманаевка. Поздравляю дорогую любимую подругу Каратаеву Ирину. Или Каратееву, прошу прощения. С днем рождения, желаю счастья, крепкого здоровья и благополучия. Привет Татьяне Александровне и хорошего вечера. До свидания, девы, с днем рождения, весы. Все представители, обладатели двух этих знаков зодиака, всем большой привет. Осенний яркий, с правого берега большой сибирской реки Енисея, города Красноярска. Передаем привет Ольге из Алматы. От всей души желаем ей прекрасного настроения, любви, душевного тепла и чтобы каждый день находился повод для улыбки от семьи Филатовых. Друзья, ну как же важно иногда просто сказать человеку: я рядом и я тебя люблю. Спасибо вам за ваше сообщение, за то тепло, которым вы сегодня делились с нами. Берегите своих людей, близких, родных. Звоните тем, кого давно не слышали, особенно своей семье. Не откладывайте добрые слова на потом. Меня зовут Рита Виноградова. Приглашаю вас в следующий музыкальный. А сейчас Ирина Аллегрова, «Моя семья». Семья.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 14 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 17, днем вновь пасмурно и плюс 24.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

Добрый вечер, друзья. Ученые все чаще исследуют не только стресс и проблемы, но и то, что помогает человеку чувствовать себя лучше. И самое интересное, настроение способно поддерживать вполне обычные вещи. Это общение, движение, приятные занятия и музыка. То есть для хорошего вечера нам, возможно, совсем не нужен грандиозный план. Иногда достаточно выбрать правильную песню здесь на волне радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Всем приятного вечера.

0: Елена Ваенга в эфире радио «Шансон». Поздний вечер в столице, 22 часа 16 минут. Огни еще горят, машины спешат. Кто-то только заканчивает свой рабочий день, может быть, а кому-то хочется одного скорее домой. Туда, где тепло и все-таки самое уютное место на свете, там, где тебя ждут. Так что, если вы сейчас возвращаетесь домой, пусть дорога будет легкой. А музыка на радио «Шансон» всегда поддержит.
1: Над нами сотни тонн породы. Нас завалило 200 метров. Мы ждем, листаем свои годы. Здесь нет закатов, нет рассветов.

0: спец. Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
7: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В Центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц, винил, а также огромный выбор.

0: Крупской, 11.
1: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
2: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках внести порядки получения уточните на сайте materik.nn.ru. ИГМ «Открытый материк». Реклама, не оферта.
3: Доченька, что это там рисуешь?
4: Это домик. А почему он весь в трещинках?
5: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
4: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль – это проще простого.
6: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетово 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Неповторимая группа «Воровайки» в эфире радио «Шансон». А кто будет создавать настроение поздней осенью? Все в наших руках. А радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Атмосферный вечер состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, а также участник, которого мы прямо сейчас послушаем, это Виктор Королев. Несколько часов любимой музыки, танцев, отличного настроения, возрастное ограничение 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Без любви очень холодно, я согласна со Стасом Михайловым. Еще и наступает сезон свежести и прохлады, когда за окном уже не так комфортно. Хочется больше тепла, уюта и чтобы дома было по-особенному хорошо. Но ничего, мы все это выдержим, все это перенесем. Просто пора немного перенастроиться, достать теплые вещи, чаще встречаться с близкими и самим становиться для друг друга источником тепла. С вами была Рита Виноградова. Пока-пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 14 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 17, днем вновь пасмурно и плюс 24.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Внимание, акция! Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград, 234-03-77.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес. Пелопоннес.

0: На радио Шансон реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
2: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель. Крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Больше. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте порядка получения уточните на сайте материк.nn.ru и в ГМ. Открытый материк. Реклама. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

дерзкие мои. Не о том жалею я, что промчалась тройкой

поздно за тобой. От меня уносится колокольчик твой.

несколько лет шагали, а сошлись на улице, улице другой.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
6: Выбирай, выбирай, выбирай.
7: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 14 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 17, днем вновь пасмурно и плюс 24.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: шансон. Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
2: ОМВВ, ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Красную область, народ, деревня Корецна. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай, выбирай, выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 30 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Самсон.ру. Категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

я тебя отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

да только в душе утихая, гаснет потихо, и все же огонь надо праздновать.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
2: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ах ти, жизнь моя, зима, Колыма. Светит солнышко и сводит с ума. Я пожить еще, увы, не успел, а меня уже ведут на расстрел. Конвоиру

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Однажды я и кореш мой, Серега, как войт сна, хрюкались немного. И чтобы смыть нахлынувшее горе, решили пару раз макнуться у моря. Ландшафт был непростительно суров, и ветер дул от наших берегов. Подходим к морю, ширь да гладь вдали. Серега взял в трусы родной земли, но голосу рассудочному внемля, он высыпал назад родную землю. А ветер дул, оборзивши совсем, в секунду метров 8, а может и 7. Плывем я кролем, а Серега брасом, пинаем крабов, тискаем медуз. И вдруг Серега тихо шепчет басом: остался позади родной союз. Ага, ты контры с берега глядять и нас с Серегой в плен забрать хотеть. А я кричу: ну не, живым не сдамся. Серега тоже молча не остался, покрыл их в три креста и в две дыры. Они на нас направили стволы, а ветер, сволочь, дул из шохлишей. Серега сразу вспомнил, это, да, Ник Серштей. Но мы от них ушли по дну с песнями, разве что сравниться гадом с нами. Но тут возник сугубо личный спор, что это, Дарданеллы или Босфор? Серега встал стеною за Босфор, но тут пролился дождь турецких гор. На берег вышли, ба, город иностранный, и день у них, как видно, нынче банный. Все носят полотенц на башке, Стамбул прочел Серега на флажке. Ну что ж, Стамбул почти ж как Тамбов, я был в нем, и Сереге он не нов. Идем, глядим, не город, а восторг, а на трусах ярлык Казань, Швейторг. Вдруг пилить к нам мадама у бранже, а нам неловко, вроде в них леже. Серега сразу, а Метхен вроде Шон.

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
2: У РБВ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, народ, деревня Харизна. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
8: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
9: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
10: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ё-моё, откуда хошь, завиточим, откуда хошь, завиточим.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

от насиженных мест. Нас другие зовут.

прощаемся мы по домам, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда?

0: звезда? Где же наша звезда? Может, здесь, может...
1: На радио «Шансон» реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: ООО «НВ» Украина 124-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай, выбирай, выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. Кошмар.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал.
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с тобой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипидастер с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

захандрила дождями природа. Средь зимы с неба льет, размывая снега.